0: Радио Рация.
1: Листок там под ногами, от древа в синей тени, все девчаты мне под мир воют.

0: Працы. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яноў-Падляшскі.
0: 99,2 FM.

0: Раніца з рацією.
1: Вітаю Білоруської Радіорації, з вами разом будемо на хвалі 98.1 FM у Білоруську, де їх Рудні, 99.2 FM у Бірусі, Львіві, Подлєскій, де так само у інтернеті rc.com. Щиро запрошую керування ділок вас на ранішній ефір, який ми, звичайно, традиційно починаємо з новинок. Коли ласка, будемо разом.
0: Радіорація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Посередники заявили, что Израиль погодился спынить удары по секторе Газа. Урад Грузии лечить белорусского правооборонцу Кисляка погрозой национальной безпецы и просить Комитет ООН по правах человека отхилить его скаргу на отмову притулку. У Беларуси в дикую природу выпустили 46 европейских ланев.
1: У студии на Миноволе Войоская.
3: Представники краинов-посередников поведомили керавництву групповки «Хамас», что Израиль погодился спынить удары по сектору Газа с 2 жнивня. Про это со спасылкой на представника «Хамас» поведомила саудовская газета «Ашхар Аль-Авсад». Хамас так само стверджают, что это решение уже передали ради миру. Структуры, створенные по воле инициативы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа для координации перемовного процесса. Крыница выдания, знакомая с ходом перемовов, поведомила, что посередники Хамас чекают официального отказа израильского уряду после посиджения кабинета министров, призначенного на сегодня. 31 липня Рада Миру опубликовала узгодненную с Хамасом и иными палестинскими групповками дорожную мапу урегулирования ситуации у сектора Газа. И она предугледжвает поэтапное разбирание палестинских узброенных групповок, вывод израильских войск и передачу керования сектором палестинской аудитории.

0: Роксана зараз закладно 20 хвилин мене після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Ми далі протягуємо наш ефір. Прогадаємо, як на виходних по Городянській області пройшов смерч на межі Смаркунського і Старицьких районів. Він валив дерева у лісі, зривав дахи з будинків, де обривав лінії електропередачів. Про правильную назву подобной стихии в Беларуси, Тимахчима Загадзе, да ей нек подрахтоваться с кандидаткой географичных наук, доценкой по экологии Ханной Скрыган, поразмовляла Татьяна Смоткина. Яна задала основное пытание.
1: Летом, звичайно, бывают там смерчи, ці торнадо, як правильно казати. Ці, все ж таки, в Білорусі не буває торнадо, як, наприклад, у Шаркушинському районі було, здається, у Мазири. Ось що у гэтым випадку робіць? Калі там навіть посривало на домах стрехи, і правда було вельми страшно, і шмат там дерева повалило.
2: Чим отличається торнадо від смерчі? Торнадо – это североамериканское слово, то есть это слово, которое используется в США, Канаде. И торнадо больше по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями. И смерчи, они не сказать, чтобы сильно экзотические для Беларуси. То есть в каждом населенном пункте там раз в несколько лет возможно прохождение подобного смерча. Что характеризуется, его, так сказать, путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Я не знаю, вот, честно говоря, вот я не знаю, как подготовиться к этому, потому что почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. То есть из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч мы в итоге получаем. И так как это явление локальное и короткоживущее, и на короткую дистанцию, то есть фактически трудно выделить в Беларуси, что вот здесь, вот в этой полосе, вот она наиболее подвержена смерчам, и вот здесь давайте не строиться, или вот наши крыши укрепим. То есть возможности пока равновеликие, то, что мы наблюдаем.
1: И смерч может возникнуть у любым регионе, у любым районе Беларуси.
2: Да, да. То есть раз в несколько лет каждый населенный пункт, или условно там деревня, там дачный поселок, или окраина города, или город, может быть подвержена вот смерчу, то есть возникновению такого погодного экстремума, такого неблагоприятного погодного явления.
1: А прогнозовать его все ж можно тени? Попередить людей загодя?
2: Наверное, загодя, вот что иметь загодя? То есть когда мы получаем сообщение, там, скажем, с желтым или оранжевым уровнем опасности о шквалистом усилении ветра и сильном там дождях, то мы можем предполагать, что есть риск возникновения смерча. Но не всегда. То есть это одно другому не соответствует. Такой уровень опасности передают в целом для территории Беларуси, а смерч, как я уже сказала, на территории Беларуси явление очень-очень локальное. И даже когда он прям в процессе возникновения, мы можем, наверное, вот сказать, что вот там за полчаса, за час, что, скорее всего, в этом районе будет смерч. Хотя у нас такой нету частой сетки метеостанции. Вот. Но это уже поздно. Сказать заранее, допустим, хотя бы за несколько часов или за несколько дней мы не можем. То есть это специфика этого погодного явления. И просто если вы уже испытали на дачах вот такой вот смерч, то нужно что-то менять. Вот эти поликарбонатные теплицы полукруглые, они, кстати, оказываются достаточно устойчивыми к смерчу, в отличие от стандартных крыш теплиц. И плюс, в отличие от стеклянных теплиц, они не такие дорогие. То есть мы можем пойти по пути, как японцы. Японцы — страна, подверженная сильным землетрясениям, и поэтому они не строили монументальных домов, потому что если это традиционное японское жилище, это фактически с рисовой бумаги и палок, то есть столбов, и если происходит землетрясение, то этот ущерб легко ликвидировать. То есть можно идти по этому пути, то есть использовать такие решения, которые не жалко. Ну, вы знаете, на даче все жалко. Особенно все наши грядки побитые градом и все такое. это действительно очень жалко, либо мы идем по пути, опять же, пример той же Японии, которая один из регионов немногих с 8-бальными средними, там, достаточно частыми землетрясениями, при этом небоскребами. То есть это укрепление, специфические решения для фундаментов. То есть либо мы идем по дорогому пути, мы покупаем другие теплицы, предусматриваем защиту. Очень часто мы накрываем огурцы, там, потому что они растут ночью, а ночью бывает холодно. То есть предусматриваем такие решения, вкладываем, инвестируем, так сказать, в свои грядки на случай прохождения очередного смерча. Своевременно ремонтируем крыши домов. Там, и тогда я имею в виду, что ведь смерч в первую очередь срывает те крыши, которые слабо закреплены по каким-то причинам, либо у них есть какие-то дефекты, которые уже нуждались в ремонте. То есть если у вас там все в порядке с крышей, то я не говорю, что не срывает, срывает, но гораздо реже. То есть либо мы больше вкладываемся, инвестируем, укрепляем все наши конструкции, все наши теплички, предусматриваем защиту для грядок на случай прохождения смерча. То есть у нас вот только две опции. Либо нам не жалко, либо нам жалко, и мы вкладываемся.
0: Я так само тут таки нагадаю, ночь на 2 жнівня шлях смерча по Гродзенской области был довжиной около 10 километров. Он навіть наблизился до белорусской атомной электростанции на отлегости 15 километров.

0: характеристики контактирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч.
1: Некалькими годами ранее могутные смерчи, ураганы, те, как часом их называют торнадо, прошлися по Шарковщине, Мазыры, Могилеве, да и инших городах Беларуси и привели до разбурения. У Беларуси створается новая десантно-штурмовая бригада. Она отримає номер 37 и разместится под Гомлем за 40 км от межи с Украиной. Уже сформированы шерег військових частей и подразделений, призваны особный склад, набраные офицеры, иде плановая подрыхтовка до применения по призначению. Рассказывая про новую бригаду, командующий силами специальных операций Александр Ильюкевич. До конца года плануется сформовать подразделения боевой поддержки, артиллерии, супротивповетренной обороны и разведки. Место постоянной дислокации бригада займе у наступным годе. Теперь у Беларуси 3 десантно-штурмовые бригады у Витебску, Бресте и Марины Горце. Больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск прес годину.
2: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
3: Так само сьогодні умови на дворі у Білорусі. Основно визначає в область повищеного атмосферного тиску, переважно без опадку, але увага, невеликий дощ от самой ранницы може собраться у повдньо-заходній части на Білостучині. У день сьогодні температура повітря чекається плюс 27-28, зараз от самой ранницы 15 у Лідзі де Гародні, 16 у Волковиську, 17 зараз у Білостоку, 17 у Гайновці, 19 у Берестю, у Кобрині, де зараз 19 у Пінську.
2: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
3: І рекламу минає 5 хвилин. Після 8 вересня, після 7 у Польщі. Це третій день жнівня, понеділок. Тут у студії Белорусская радио рация, с вами Улада Гринюцкая. Я запрошу вас в черговую годину, напереди больше региональных тем, до речи, в нашем эфире прогучить. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудня, 99.2 FM у Берсе, Львова Подрядской, да и так само в интернете racia.com. С вами разом новый день. Сустракаем далей.
4: Радио рация. Радио рация охопливая обшар, який населяє каля 2,5 миллиона человек.

0: Алексей Полуян, режиссер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевших этот фильм, черговый раз повстало питание. Что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко надо сказать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто мне кажется, частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как идти не до конца. И мне подается, такими решальными днями были, максимум, первые выходные, 16 жнивня, когда большинство людей нек, без некого плану сошли домов, максимум, и думали, что за нас кто-то это все вырешит. Мне подается, в этот момент и были такие решальные дни. Але это тяжко мне казать, потому что столько годов прошло, и я не имею никакого права никого попрокать, сказать, что кто-то не все сделал. Я сам был в тот момент и памятую свое почувство страха.
2: Ну, все началось с того, что я закончила великий театральный проект и скончила театральную академию.
0: Руфина Базлова, которая так само представила у Махнарта свой вышиванный проект, присвященный подеям жнивня 2020 года.
2: Этот проект был довольно тяжкий, и в этот момент я зрозумела, что я как бы не хочу больше робить театр, и хотелось сделать что-то особенное, и вот тогда я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете. Я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. Але ж треба было знайти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, але ж параллельно начались изменения в Беларуси вокруг вот этих выборов 2020 года. И в полный момент стало мне зрозумело, что у меня есть выдатная техника, как рассказывать сучасные политические и социальные подеи у Беларуси, умовно кажучи, традиционным народным кодом орнаменту. Так, я спробувала зробить первые некие эскизы, орнаменты. На початку я это робила на миллиметровой паперы, потом вышивала, скеновала и думаю, что ж ты некая довольно тяжкий шлях. И потом я перешла увогуле на дигитальный стиль и начала это все робить у компьютере. Это все с початку дигитальная графика. Потом это можно это сделать вышивку, ручную машину, надруковать, сделать анимацию, надруковать у разных техниках графичных. Ну, увогуле это как бы такой крыжик, как пиксель, и из этого можно робить навод инсталляции. Ну, почалося все з того, що на початку я якби документувала події 20-го года протестне. Людям це було вельми близько, тому що це як виходить з традиції, це однак щось близько до коренів, і так само близько до того, що відбувається зараз на вулицях. Тоді люди якби почали самі ось як вишуковувати ці мої орнаменти через Інстаграм чи нігде у інтернеті і вишивати. Колись вони досилали мені, я думаю, ну, коли така хваля і люди так хочуть це вишивати і поступово уже и протесты не были на улицах, и колькость политических вязней вельми прутко росла. И тогда у меня появилась идея нового проекта, который как бы плавно вытекает из этой документации протестов. Проект называется Framed in Belarus. Его идея – заховать историю всех политических вязней. Я так само как бы выучала эти истории, и потом из них роблю эти схемы с историей каждого политического вязня. И долучаю людей из всего света, чтобы они эти схемы вышили. Таким чином люди почали долучаться до этого проекта и шмат вышивать. Мы робили шмат воркшопов, спотканий, где учили людей вышивать тех, кто не умел, и так само пропаговали проект. И таким чином до проекта вовсе долучилось вот с таким активным чином про 900 человек. Не все, конечно, доробили працы из разных причин, але у сегодняшней коллекции проекта Framed in Belarus амаль 690 вышивок.
0: Когда начинали працу над этим фильмом, все ведали, что так все складется. Все ж таки была надежда, что это будет такой переможный фильм. Бо перед этим были 2010-2006 год, такие горячие подеи. Там, ну, не будем говорить уже там про той 15-й. Тебе было такое прочувание, что 20-й год будет таким переломным в истории?
1: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было, когда я начинал фильм, а не были, когда мы снимали по час протеста. Вот я памятаю, это первые выходные, после того гвалта, 16-го жнивня. У певный момент были думки, рэчы, што ну гэта ўжо так ну, не застанецца, гэта народ ўжо гэтага не праглыне. Вось. І тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну, у тыя моманты, магчыма, это былі адны з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваю.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым як сюды ехаць, у Махната шукаў, каб паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якая, якое грамадства сфармаваўся, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё было добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, на такім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок, галоўны герой — это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на боку бацькоў? Гэта фільм, на якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: У гэтай кінакарціне таксама дэманструюцца кадры, зробленыя на рэпетыцыях да выступах акцёраў свабоднага тэатра на масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску на акцыю памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Акрысціна дакументальныя відэаздымкі.
4: Раніца з рацыяй.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: Тихановская подтвердила, что ее детям погрожали у центра Варшавы для помника Коперника. Белорусы собрались как подвести вынеки працы перед 9 жнивня. Польша зафиксовала у липени рекордную всю лето колькость пробов переходу межи с Беларуси.
2: У студы новиновали Воевская.
3: Демократичный лидер Светлана Тихановская подтвердила поступление погроз у темлику ее детям. У интервью телеканалу «Белсат» на питание об спробах белорусских спецслужб тиснуть на политика, она отказала. Только на мяне. Некие звонки незразумелые. У телеграме некие поведомления поступали. Але так, как погрожали менавіта детям, это было упершыню у таким формате. Я ведаю, что этим кейсом займаются профессионалы, додала Тихановская, якая выховывая неполнолетних сына и дачку. 23 липеня поведомлялася, что Минск проинформовал Варшаву о подрыхтовце на территории этой краины террористичного акта. Белорусское министерство замежных справ заявило, что часовому поверенному у справах Польши Кшиштофу Ажане была передадена информация, якая поступила у ведомства на линии правоохранных органов Республики Беларусь относно подрыхтовки террористичного акта. Метой повинны стать неполнолетние дети-активистки, якая живе у Польши, мое белорусское громадянство, измеркование у помсты за недостатковые намагания по захованию за сгаданной особой названного выше статуса у Польши. 30 липня правовладные крыницы обвинователи у подрыхтовцы до злочинства активиста Дениса Дашкевича. У якости ахвяру сгадывалися дети Тихановской. 2 жнивня у центре Варшавы ля помника Коперника белорусы собрались, каб подвести выники працы перед 9 жнивня, чарговой годовиной белорусской революции 20-го года. Прогучали запрошения на встречи, присвяченные 8 жнивня до 116-й годовины с дня народина у Ларисы Генюш и 9 жнивня 6-й годовины массового протесту после выборов 20-го года. Говорить Алексей из Берестя.
4: Дякую Богу, что у нас не было таких проблем с Польшей, что они не могут до сих пор помириться. И не треба это разбухвать. Треба это разбухвать.
5: Добрый, Киана. Добро, что я сейчас не на микрофон. Тобок можно сказать все, что ты хочешь сказать. Потому что

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Украинские войска атаковали склад у Уайтбрис под Владимиром. У Белгороде загорелся корпус университету. У Молдови обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». Испания объявила, что побудует 500-метровый барьер на меже Селты.
2: Кустуты на вину Валевоевская.
3: У компании «Уайтбрис» поведомили об еще одном пожаре на своем складе. Про атаку на логистичном объекте компании в Владимирской области выникло загорание. Людей эвакуировали, отзначили у прессовой службы компании. На месте работают пожарные, попередне никто не потерпел. У компании, как и каждый раз после поцеливания по их складах, подкреслили, что логистичные ланцужки перебудовали прием поставок и отгрузку заказов, ожидаются по инших объектах. У той же час губернатор Владимирской области Александр Аудеев стверджает, что потерпел один человек, его шпитализовали с пошкоджением головы. Это уже 12-й склад, у який поцелили украинские дроны. Украинские мониторинговые каналы поведомили об поцельванні по одним из корпусов Белгородского державного технического университета, где распрацовывали ударные дроны и системы их наведения. Отзначают, что помешкання цалкам згорело. Улады Белгородской области пакуль не коментовали гэты инцидент. Поширается кола групп «За демократичную Беларусь». В Молдове обновился и переформатовался склад депутатской группы после выборов летась. Юридично пачне працовать у вересні, поведомил по выниках визиту в эту Украину дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька. Он сустракался со спикером парламента Игорем Грусу и депутатами будущей группы у молдавский законодавчий орган.
4: Встреча с спикером парламента Гросу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентському вимірінні. Зустрілися так само з костяком групи. Вона де-факто, уже ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, вони пойдуть у групу.
3: Під час двохдённого візиту закранали інші теми. Наприклад, створення у Молдові постійної експертної дискусійної працівки. Про гэта розмова вялася з Александром Тенасі, былым старшинёй Конституційного суда Молдови, відомим юристом і громадським діячем, удакладняє Анатолія Бєцька.
4: Поспробуємо. Це, ну, така покупуль мара, таке ожидання, створити нейку сталодійну працівку білоруському молдавську, каб на ёй абмяркоўваць нейкія важныя актуальныя пытанні, бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Молдовы, і для нас. Євроінтэграцыя для нас. Євроінтэграцыя гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім нейкі супольны івент.

0: Фельетон рации.
1: Кажуть, человеку помыляться уластила, особливо, коли ты чиновник, бо звичайный человек за свою помылку платит сам, а за помылку бюрократы чомусь расплачиваются иншие. У Дятлове жанчина-сирота, якая шмат годов чакала на житло, отрымала новую кватеру. Заселилася, зробила ремонт, на який пошло больше за 10 тысяч белорусских рублей, обжилася в новом житле разом с детьми, и только праз год ей поведомили, яна живе не у той кватеры. Оказалось, забудовщик переблытал нумерацию, тому теперь семья повинна просто переехать в соседнюю кватеру без компенсации. Зато чиновники пообещали предоставить грузчиков. Вельми щедро. Видать, у чиновницких кабинетах лишат, что ремонт легко складается у скрыни разом со шпалерами и плиткой, а 10 тысяч рублей дробись, якая сама вырасти на нов. Женщина пропоновала логичный вариант – просто выправить документы, але ей отказали, что это немахчимо. Кватеры належать до разных категорий жилья. Дивная логика. Помылиться при размерковании можно. Не зауважить помылку тягом года так само. А вот выправить паперы уже не. И только после того, как история трапила у СМИ, ТикТок и прокуратуру, раптом знайшлася махшимость вырашить пытание. Принамсі чиновники обещают урегулировать ситуацию без переезду. Оказывается, коли вельми захотеть, то все можно. Застается только одно пытание. Чому для этого спотребились камеры, публикации и громадский резонанс.

Итальянец Франко Малоса оказался человеком творчим. Захотелось ему античности, и он ее створил. Выкопал скил, выклал приступки из нибыта старожитных блоков, поставил колонны, статуи, навод в озеро организовал. Потом обвестил, что это все сенсационное открытие, про якое археологи чамусти молчали 2000 годов. Туристы платили за наведывание по 40 евро с человека. Усим хотелось докрануться до истории. Правда, история оказалась еще свежей и несоправдной. Итальянский суд гумор не оценил. Выник 2 года и 4 месяца тюрьмы, штрафы, обязок разобрать уластную старожитность до опошнего каменя. Сдавалась б курьезная история, але, як жартуют интернет-корыстальники, у Беларуси его одразу призначили б головным архитектором областных дожинок. Бо кто еще так переконавча умеет перетворить бетон у историю, а недавнюю будовнейшую фантазию у отраджения традиций. У нас же любовь до бутафории узведенная у державную политику.

Але самое дивное на ватнях это. У Италии человек створил один фальшивый амфитеатр и атрымал тюремный термин. У Беларуси уже больше за 30 годов один человек будует велизарную декорацию. Декорацию Украины, где все не будто працуя, все развивается, все крепнее, все подтримливают, все счастливые. Каштуя это миллиарды из державного бюджета, страченные махчимости, разбуранные лесы, эмиграцию сотню тысяч людей и будучи целого поколения. И самое сумное, что у Италии спектакль уресте закрыл суд. А у Беларуси головная декорация все еще стоит.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
2: «Што-та не так».
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 12 година в Беларуси, 11 у Польши.
3: Урад Грузии лечит белорусского правооборонцу Кисляка погрозой национальной безопасности. У Беларуси створяется новая десантная штурмовая бригада. Протягивается сбор подписов за проведение белорусскомовных православных набожанств у Белостоку.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Отхилить скаргу белорусского правооборонца Романа Кисляка на отмову притулку просит Грузия Комитет ООН по правах человека. Поводля слов правооборонцы улады Грузии стверджают, что старанно вывучили ситуацию в Беларуси. Была нададена належная увага характеру порушения права у человека. У судах так само оценивали секретную информацию, представленную службой державной безпеки. На думку Рада Грузии, само по себе існаванне широко распаўсюджаных порушений права у человека у Беларуси не является достатковой подставой для высновы, что конкретной особе после вертання будет погрожать небезпека катаванняў. Поводле слов Кисляка, ён атрымаў 2 месяцы, каб представить свои зауваги по комментарии урада, и ён гэта зробіць. 16 липеня супрацоўнікі памежнай паліцыі МУЗ Грузии прыйшлі дадому да Кисляка і склалі протокол за нелегальнае знаходжанне ў краіне. У лютым 2024 года у яго скончыўся тэрмін дзеяння беларускага пашпарта. Новы дакумент немагчыма аформіць у амбасаде Беларусі у Грузии праз дискриминационный указ Александра Лукашенко. Притулку правооборонцу грузинские улады не дают. У Беларуси створяется новая десантно-штурмовая бригада. И она отримает номер 37 и разместится под Гомлем за 40 километров от межи с Украиной. Уже сформированы шерех войсковых частей и подразделений, призваны особовый склад, набраны офицеры. Идея плановая подрыхтовка до применения по призначению. Рассказал про новую бригаду командующий силами специальных операций Александр Илюки. До конца года плануется сформировать подразделение боевой подтримки, артиллерии, супротиповетренной обороны и разведки. Место постоянной дислокации бригада займе у наступном году.

0: Радио.
1: 11.40 у Польщі, 12.40 у Білорусі. Ви слухаєте нас на хвилях 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляскі. Ну і так само на сайті rация.com нас так само можна почути по всім світі, де є інтернет. День з рацією в ефірі у студії Кирил Малаховський. Розкажу криху подробязній про надвор'я на ближайші дні. Завтра во второк, 4 жнюня, на фоне в области повышенного атмосферного тиску чекается поступление теплых, неустойливых поветренных масс с поуднёвого захода Европы. Чекается переменная облачность, местами по краине пройдут короткочасовые дожди, махчимы навальницы. У ночи и раницы в особных районах будет надвигаться слабый туман, ветер переменных напрямков от слабого до умеренного, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 9 градусов по полночи до плюс 19 градусов по поуднёвому сходе Беларуси. Днём прогноз Газуется от плюс 24 до плюс 30 градусов, по поўднёвай палове от 32 до 36 градусов. 5 жнюня у сераду территория Беларуси будет находиться в области повышенного атмосферного тиску, сформированной у вельми теплой поветренной массе тропичного походжения. Чекается первоважно без опадков на дворе, у ночи и раницей в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков от слабого до умеренного. Температура поветра ночью складе от плюс 15 по полночному сходе краины до плюс 22 градусов по поводне Беларуси. Днем прогнозуется от плюс 28 градусов по полночи республики до плюс 37 градусов по поўдні краіны. Ось такое надвор'я нас, даражэнькія, чакае, спякотнае ў бліжэйшыя дні. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт The Power of Trinity працягвае наш дзённы

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонує.
3: Віталь Циганков на Белорусском Радио Рация. У кожний будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
4: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
3: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
5: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: Белорусская радио рация найлепший твой сябр.
1: Украинские войски атаковали склад Wildberries под Владимиром, а у Белгороде загорелся корпус университету. У Молдови обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». А у Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланей. Про это и до новины, про 5,5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полдень в Польше.
3: Украинские войски атаковали склад Уальт-Борис под Владимиром. У Белгороде загорелся корпус университету. У Молдовы обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». У Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланев.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У компании White Boris поведомили об еще одном пожаре на своем складе. Про атаку на логистичном объекте компании во Владимирской области выникло загорание. Людей эвакуировали. Отзначили у прессовой службе компании. На месте працуют пожарные. Попередней никто не потерпел. У компании, які каждый раз после поцеливания на их склад, подкреслили, что логистичные ланцужки перебудовали прием поставок и отгрузку. Заказов ожитявляют на инших объектах. У той же час губернатору Владимирской области Александр Аудеев стяжает, что потерпел один человек. Его шпитализовали с пошкоджением головы. Украинские мониторинговые каналы поведомили о поцельвании по одним из корпусов Белгородского державного технического университета, где распрацовывали ударные дроны и системы их наведения. Отзначаю, что помешкание целком сгорело. Улады Белгородской области покуль не комментовали этот инцидент. Поширается кола групп «За демократичную Беларусь». У Молдовы обновился и переформатовался склад депутатской группы после выборов летась. Юридично почне працевать у вересни. Поведомил по выниках визиту в эту краину дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька. Он состракался со спикером парламента Игорем Гросу и депутатами будущей группы у молдавском законодавчем органе.
4: Встреча с спикером парламента Гросу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентській вимірінні. Зустрілися так само з костяком групи. Вона де-факто вже, ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, вони пойдуть у групу.
3: Падчас двухдзённага візіту былі закрануты і іншыя тэмы. Напрыклад, стварэнне ў Малдове пастаяннай экспертнай дыскусійнай пляцоўкі. Пра гэта размова вялася з Александру Тенасе, былым старшынёй Канстытуцыйнага суда Малдовы, вядомым юрыстам і грамадскім дзеячам. Удакладняе Анатолія Бецька.
4: Паспрабуем гэта, ну, такая пакуль мара, такое жаданне стварыць нейкую сталадзейную пляцоўку беларускам Малдове. Молдавскую, каб на ёй абмяркоўваць некія важныя актуальныя пытанні, бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Молдовы, і для нас. Евроінтэграцыя, гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім некі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім эту пляцоўку стала дзейнай.
3: Падчас гэтага візіту таксама дыскутавалі пра ўплывы так званага рускага міру ў краінах на постсавецкай прасторы. Анатолі Лебедька сустракаўся таксама з беларускай дыаспарай. У паляўнічых угоддзях Любанскага району ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капыльскага району ў снежні мінулага году. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кілометраў ад Любані. За час ператрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, что поводле представников Белорусского товариства паляўнічых и рыбаловаў повинна полегчить их переход до самостоятельного життя. После выпуску живёлы, как чакается, еще несколько дней будут трыматься поблизу знакомой территории. Специалисты спадзяюцца, что это допоможе ланям хутчэй адаптоваться и замацаваться у дикой природе. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 28 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца цёплае надвор'е, тэмпература паветра ад плюс 27 да 30 градусаў, на берасцейшыне цяплей да 32 градусаў. Сіноптыкі пакуль што ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 3

асцярожнымі на дарогах. А лепш прыядноўвайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны пачуваем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі некарыснай цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Гурт The Rasmus уже спевает для нас. Далее в радио кулисах нас чекают гурты One Republic, Спадар, Робби Уильямс, Ляпис Трубецкой, Крамбамбуля, да и другие выконавцы. А уже литерально про 3 хвилины Олесь Дубовец разгорне свой нагодник на сегодня. А крышечку позднее, про 10 хвилин, нас чекает передача «Рацию по дорожах». Коротей, заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация.
1: We gonna do this thing? Well, come on then.

0: каса. О.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
2: Урад Грузии лечит белорусского правооборонца Кисляка погрозой нацбеспецы. У Беларуси створается новая десантно-штурмовая бригада. Протягивается сбор подписов за проведение белорусскомовных православных набоженствов у Белостоку. Про гэты да іншы новины про 5 хвилин расскажет Валя Лаевская. Дочекаемся разом.

Тони Беннет, соправдное имя Энтони Доминик Бенедетта, американский эстрадный виконавца традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. Досягнувший велизарной популярности у початку 50-х, Беннет стал гублять публику с навиходом эры рок-музыки. Адрозненне Беннета от инших кумиров прадрок-н-рольной эпохи складается у тым, что ён дочакаўся вяртання цікавасці до традиционной эстрадной музыки и опынулся у стане собрать плён гэтай перамены. Але самым першым паспяхом Ховым хитом Тони Беннета стал «Because of You» 51-го года. Песня начала набирать популярность у музычных автоматах, потом досягнула вершини у поп-чартах часопіса Billboard и заставалася там на протягу 10 тыдняў. За гэты час было реализовано больше за 1 000 000 особников этой плытки.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 3 жнивня 1946-го народился Джон Йорк, американский басист и гитарист, який брал удел у шерагу гуртов и проектов, был сессийным музыком, а так само працавал сольно. Але наибольш вядомый Джон Йорк своим уделом у гурте The Birds. Яны были популярной и уплывовой командой с середины 60-х до початку 70-х. У 91-м годе The Birds были включены у залу славы рок-н-роллу. У 2004-м у рейтингу 50 наивеликших выканавцев усіх часов по версии часопіса Rolling Stone гурт занял 45-е место. Пропоную послухать песню, якую цалком написал Джон Йорк для альбома Ballad of Easy Rider 69-го года.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 3 жніўня 1963-го нарадзіўся Джеймс Алан Хэтфілд, вакаліст, рытм-гітарыст і нязменны лідар амерыканскага гурта «Металіка». З 2011 года займае 87-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Музыцыраваць пачаў у 9 гадоў на фартэпіяна, затым граў на барабанах свайго брата і нарэшце перайшоў да гітары. Ягонай першай камандай была «Обсэшн», потым узніклі «Фэнтом Лорд», а неўзабаве «Лето Чар». Але найважнейшей подеей у жизни Джеймса стала встреча с выходцем с Дании и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Разом яны и засновали «Металіка» у 81-м годе. «Металіка» оказала великий уплыв на развитие металу и уваходить на ровне с такими гуртами, как Slayer, Megadeth, The Anthrax у великую четверку трэша. Альбомы «Металіка» продаденные у агульной складанности у колькости больше за 100 миллионов особников по всем свете, что робить гэты гурт одним из самых коммерцийно поспяховых метал коллективов. У 2011 году один из наибуйнейших музычных часописов «Керанг» признал «Металіка» лепшей командой опошних 30 годов.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Украинские войски атаковали склад Уальт-Борис под Владимиром. У Белгороде загорелся корпус университету. У Молдовы обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». У Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланев. С новинами Валя Лаевская. У компании «Уайтберрис» поведомили об еще одном пожаре на своем складе. Про атаку на логистичном объекте компании во Владимирской области выникло загорание. Людей эвакуировали, отзначили у прессовой службе компании. На месте працуют пожарные. Попередней никто не потерпел. У компании, які каждый раз после поцеливания на их склад, подкреслили, что логистичные ланцужки перебудовали прием поставок и отгрузку заказов ожитявляют на інших объектах. У той же час губернатору Владимирской области Александр Аудеев стверджает, что потерпел один человек. Его шпитализовали с пошкоджанием головы. Украинские мониторинговые каналы поведомили о поцельванні по одним из корпусов Белгородского державного технического университета, где распрацовывали ударные дроны и системы их наведення. Отзначаю, что помешкання цалкам згорело. Улады Белгородской области покуль не коментовали гэты інцидент. Поширается кола групп «За демократичную Беларусь». У Молдовы обновился и переформатовался склад депутатской группы после выбора у летась. Юридично почне працевать у вересни. Поведомил по выниках визиту в эту краину дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька. Он сустракался со спикером парламента Игорем Гросу и депутатами будущей группы у молдавском законодавчем органе.
3: Встреча с спикером парламента Гросу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентській вимірінні. Зустрілися так само з костяком групи. Вона де-факто вже, ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, вони пойдуть у групу.
2: Падчас двухдзённага візіту былі закрануты і іншыя тэмы. Напрыклад, стварэння ў Малдове пастаяннай экспертнай дыскусійнай пляцоўкі. Пра гэта размова вялася з Александру Тенасі, былым старшынёй Канстытуцыйнага суда Малдовы, вядомым юрыстам і грамадскім дзеячам. Удакладняе Анатолія Бецька.
3: Паспрабуем гэта, ну, такая пакуль мара, такое жаданне стварыць нейкую сталадзейную пляцоўку ў беларускам Малдове. Молдавскую, каб на ёй абмяркоўваць некія важныя актуальныя пытанні, бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Молдовы, і для нас. Євроінтэграцыя, гэта таксама тое, што мы можам абмяркоўваць. Зладзім некі супольны івент з гэтага стартанём, калі атрымаецца, то зробім эту пляцоўку стала дзейнай.
2: Падчас гэтага візіту таксама дыскутавалі пра ўплывы так званага рускага міру ў краінах на постсавецкай прасторы. Анатолі Лебедька сустракаўся таксама з беларускай дыаспарай. У паляўнічых угоддзях Любанскага району ў дзікую прыроду выпусцілі 46 еўрапейскіх ланяў. Перад гэтым жывёлы 7 месяцаў правялі ў спецыяльным вальеры, дзе прывыкалі да новых умоваў. Ланяў прывезлі з Капыльскага району ў снежні мінулага году. Вальер знаходзіцца прыкладна за 16 кіламетраў ад Любані. За час ператрымкі жывёлы адаптаваліся да мясцовага клімату і навакольнага асяроддзя, что поводле представников Белорусского товариства паляўнічых и рыбаловаў повинна полегчить их переход до самостойного життя. После выпуску живёлы, як чакаецца, еще некалькі дзён будуть трымацца поблизу знаёмай территории. Спецыялісты спадзяюцца, что гэта дапаможа ланям хутчэй адаптавацца и замацавацца у дикой природе. Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна сонечна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы днём ад 25 да 29 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

прокол, я на ком-то, я ей пытал.

вечное блуканье, этое каханье вечное. Этое каханье, просто катаванье, этое

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 мільярди евро. Марокко назвала причиной миграційного кризису у Сеуте. Дар'я Домрачева розповіла, чому не планує працювати тренером у Беларуси.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 мільярди евро. Про гэта повідомляє Financial Times. Паводле выдання, с початку пожаронебезпечного сезону Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии огнем знищено амаль полмільйона гектаров. Кошт обновления потерпелых территорий оценивается як минимум у 3 мільярди евро. Эксперты означают, что это только попередняя оценка. Кончатковые страты будут значно большими, бо еще не подлічены урон жилью, бизнесу, сельской господарце и туристам. Галіне. Акрамя пожару, европейская экономика терпить от засухи. Знижение узровню воды у Рейне и Дунае ускладняє грузовые перевозки, уплывая на працу промысловых предприемств и створяє проблемы для энергетики. Сёлета Европа переживая одну из самых тяжких хвалю лесных пожаров за пошние годы. Улады Марокко назвали дезінформацію головною причиною міграційного кризису у іспанському ексклаві Сеута. У столиці держави Рабаті заявили, що в соціальних сітках розповсюджувалися і лживі звістки про нібито відкриту межу. Поводле уладу, менавіта гэта спровокувала масовий приток людей. У Марокко так само підкреслили, що прорив не був організований. Марокко оцінює кількість тих, хто спробував пересекти межу у 40 тисяч чоловік. Іспанія повідомляє про 60 тысяч. Акрамя того, марокканские улады заявили про 11 загинулых, тогда как Мадрид поведомил про 72 ахвяры. Большинство мигрантов уже вернули у Марокко. Урад Грузии просит Комитет ООН по правам человека отхилить скаргу белорусского правоборонца Романа Кисляка на отмову у международной обороне. Про то, чему грузинские улады заняли такую позицию и что теперь отбывается со справой, каже Роман Кисляк.
4: Комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии и попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии, 22 документа, и написали, что к июню они переведут их на английский.
3: Роман не разумеет, чему он для Грузии погроза национальной безопасности.
4: Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю ни я, ни адвокат, никто. Мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
3: Роман Кисляк живе в Грузии больше за 5 годов. У 2021 году он сюда съехал в миграцию с Беларуси, боючися криминального переследу. Был засновальником организации «Белорусская диаспора» у Аджары и некоторый час керовал этой организацией. 4-разовая олимпийская чемпионка по биатлоне Дар'я Домрачева покуль не планує працювати тренером у Беларуси. Про гэта спортсменка заявила у интервью с нагоды своего 40-годия. Поводле ее слов, тренерская праца потребує полной отдачи. А теперь головный приоритет – семья и выхование 2 дочок. Домрачева отзначила, что ранее разом с мужем, 8-разовым олимпийским чемпионом Уле Эйнаром Бьернальдаленом, больше за 2 года тренировала сборную Китая по биатлоне. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз година.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сонечный сегодня день в белорусско-польском помеже и теплый, 25 градусов на полночь, региону 27, Новоколи, Берастей, Белой, Подляск. Кай. Ветер усходний, два слабые, на огу 2-3 метра на секунду. Зрек часу только на полдни региону в Паривах мацнейший. Вечером температура будет еще триматься за 20, вышей за 20 градусов. От захода будет хмариться, и там с початку з'являться первые дожди, а под раницу опадки. Так само на всходе региону прогнозуют синоптики. Минимальная температура ночью 18-19 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Грация, Мельник,
1: Берестев,
0: Бероза,
1: Белая Подляска,
0: 99.2 FM.
2: Гайнев Кабельск, Сапроцкинский дель Бероставица.

0: Городок Дубрава, Белостоцкая, 98.1 FM. Наши координаты в интернете racia.com. 15:13 у Польши, в Беларуси уже на годину позднее. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на три супольные годины с белорусским радио Рация. Круглый стол для Беларуси на прикладе того, який прийшов у Польщі в 89-м годзе поміж тодішньою комуністичною владою і громадянською супольністю, якую перш на перш представляв профсоюз «Солідарність». І круглый стол у Польщі, який довів до зміни цілого громадсько-політичного апарату у державі. Чи такі круглі стол можна зорганізувати у сьогоднішній Білорусі? Між іншим, про гета будемо говорити у першій нашій супольній годині, але гэтая тема прогучить криху пазней. А тепер у нас про сьогоднішню доброчинну імпрезу у підтримку білоруського музики, удільника гурта «Кобільські пси» Дзяніса, яка пройде у Варшаві. Артисти об'єдналися, каб допомогти колегу по сцені, який тепер знаходиться у шпіталі. І про творчу солідарність, про гэты івент, і про андеграундний рух у агульнім з нашим сьогоднішнім гостем, організатором концерту, який сьогодні пройде в Варшаві, Ягором Бабовим, розмовляє Марина Савіцька.
1: Гость рації.
2: Ви робите доброчинний концерт. Чому и як?
3: Мой друг Денис из группы «Ковельские псы» попал в больницу с кетоацидозом. За счет того, что у него диабет, это было немножко тревожно и опасно. Это осложнение, связанное с не сильно правильным питанием, стрессом и болезнью диабетом. Получается, он попал в больницу. В течение первых двух суток ему было очень плохо. Потом врачи его более-менее выровняли, но он до сих пор там лежит. И, собственно, сейчас он чувствует себя лучше, но лечение и нахождение в больнице обходится примерно в районе 1000 злотых в сутки. То есть мы пока точные цифры не знаем, но нам примерно очертили такие суммы. И поэтому мы решили нашей андеграундной супольностью немножко поддержать Дениса и сделать концерт, на котором мы соберем деньги для оплаты счетов. Там будет участвовать Данил Вашкевич, будет сербский нож с акустикой, будет Чеслов с группой, буду непосредственно я, Егор Шо, и будет Стас Падыход, абстрактный рэпер.
2: Расповеди, калі ласка, крышечку больше про гэтых артыстаў, чаго чакаць ад самой імпрэзы.
3: Сербский нож с акустикой, они готовятся к новому альбому, на котором будет довольно такое акустическое звучание. Они уже прокатывали эту программу на К6 фестиваля. И, в общем-то, звучит довольно интересно и немножко по-испански, я бы даже сказал. Стас Падыход сейчас готовит свой дебютный релиз. Он собрал группу, в которой будут барабаны и бас. Но на концерте этого не будет, потому что все собиралось довольно быстро, и еще группа не готова играть. Так что будет много-много-много слов под биты. Чеслов. Сейчас эта группа выступает очень много по польским фестивалям. У них очень интересный звук на стыке гитарного и электронного. Плюс на этом концерте будет у них еще и флейта. Дальше группа Егор Шо. Это непосредственно я. Там все будет примерно как обычно. Холодный немножко звук, и я буду бормотать. А еще там будет Даниил Вашкевич. Это всегда сюрприз на самом деле, потому что все зависит от того, в каком он будет настроении и как вообще все будет идти. Но Даниил Вашкевич — это всегда интересно. Также будет несколько гостей, о которых мы либо знаем, либо даже еще не знаем.
2: Люди, которые выступят на этой подее, они одразу и активно откликнулись на просьбу о допомозе?
3: Да, мы собрали лайнап буквально за 15 минут. То есть я просто написал, и мне сразу же все эти люди написали в личку и сказали: да, мы готовы, конечно. Сыграем.
2: А те, кто не поспел за ГТ 15 хвилин отгукнуться, те, может быть, в формате вольного микрофона еще долучится?
3: Есть такие, кто меня попросили тоже выступить, и мы найдем какое-то время, потому что на самом деле в итоге мы столкнулись с тем, что времени на всех тупо не хватает. То есть все будут играть там в районе 25 минут, и при этом мы оставили время для того, чтобы некоторые желающие люди могли выступить, а также для аукциона от наших друзей из К6, которые сделали крафтовую кассету с музыкой из всех выпусков, даже еще не вышедших. И, собственно, мы это устроим аукцион, и все деньги, опять же, пойдут Денису.
2: Это будет один лот?
3: Да, один лот, то есть буквально вот одна кассета, и она единственная такая, которой больше никогда не будет. Мы все примерно варимся в одном и том же, и сами участвуем в каких-то благотворительных концертах, когда есть такой запрос, либо кто-то там попал в какую-то ситуацию, но вот сейчас вот помощь понадобилась нам. В момент, когда мы заанонсили концерт, мне кажется, что этот пост ушел в какой-то вообще внешний интернет, то есть я когда смотрел репосты, я многих людей не знал, то есть люди просто откликнулись, потому что посчитали нужным.
2: Расскажи, калі ласка, як цяпер сябе наогул адчувае Дэніс?
3: Дэніс сейчас чувствует себя, в принципе, уже лучше по сравнению с тем, как было в начале, потому что сначала он 2 дня просто лежал, не мог встать с острыми болями в животе. Сейчас он лежит, питается тем, что дают врачи, врачи ему дают что-то непонятное, белого цвета, но в целом, что, наверное, самое главное, он довольно позитивно себя ощущает, то есть просто лежит и ждет, пока все это закончится. В целом ситуация стабильная, нормальная, Денис будет жить, просто ему нужно лечиться, ему колят уколы, дают таблетки, он питается и пьет водичку.
2: Окей, что дотично менавіта ваших планов, як гурта «Ковельские псы», то какие тут прогнозы?
3: Все остается примерно так же, как и было. То есть у нас запланировано выступление на фестивале «Прикупалле» 15 августа. И пока что мы так немножко в подвешенном состоянии находимся по этому поводу. Но если все будет в порядке, то мы обязательно там сыграем. И 29 августа, тут я уже чуть больше уверен, у нас запланировано выступление в клубе «Два кола». И мы работаем над 2 новыми песнями, которые уже практически записаны. Но опять же, пока, естественно, вся работа на паузе находится.
2: Что рыхтуете менавіта для «Прикупалле» и до 29 жнюня?
3: Там мы планируем сыграть нашу, в общем-то, туровую программу, которую мы пока что ни разу не доиграли до конца. И это главная интрига, потому что у нас было что-то около 7 или 8 концертов, где мы либо отрезали какие-то треки оттуда, либо отрезали в основном и не смогли ее ни разу доиграть до конца. И очень хотим однажды это все-таки сделать, чтобы весь час времени прозвучал для слушателей.
2: Для тех людей, кто наогул не ведает, кто такие «Ковельские псы», расповеди, калі ласка, для себе менавіта новичку. Як бы ты представил вас?
3: «Ковельские псы» — это любовь и электропанк. Это электронные звуки, это звуки немножко более тяжелые, я бы даже сказал металевые, но аккуратно вписанные в поп-музыку.
2: Разом с тем у вас вельми цікава, вельми адметный визуал так само.
3: Образы интересные, конечно. Денис постоянно меняет маски, делает новые, потом умудряется их еще и продавать прямо на концерте. Мой образ какой? Он образ, в общем-то, того, что я одеваю в тот день, когда мне нужно выйти из дома и добираться до концерта.
2: Что дотично менавіта самой андеграундной музыки? Як бы ты оценил яе стан теперь так у агульным? Поскольку ты, кроме того, что являешься представником гурта «Ковельские псы», ты ж еще и организатор не только этой подеи, якая будет 3 жнюня, а лишь еще и на руху.
3: Ну, раз уж такое дело, то сообщу, что 14 августа в клубе «Два кола» состоится концерт с участием групп «Лабер Луи», «Ауауа», «Турбо Мюсли» и группы «Джакузи». 28 августа состоится концерт с участием группы «Ковельские псы», группы «Пересадка в Стамбуле», группы «ИТД» и «ТП» и группы «The Transistors». И ситуация в нашем андеграунде сейчас такая, что когда я делаю эти 2 концерта, мне еще примерно на 1,5 концерта написала группа с просьбой сделать какой-то концерт. Поэтому очень много артистов, очень много новых артистов. И даже не успеваю все для этого делать, потому что хочется еще не только заниматься общим андеграундом, а как-то своей музыкой там и вот прочим, на самом деле. Потому что организация концертов забирает много сил.
2: Насколько публика подрихтованная до такой андеграундной музыки?
3: Та публика, которая появляется на наших концертах, она очень даже подготовлена. И как мы выяснили на фестивале К6, который был прекрасно сделан, типа с прекрасным промо и всем остальным, вот есть что-то около 300 человек, которые прям очень заинтересованы всем происходящим вот в варшавском андеграунде и ходят на концерты, поддерживают, покупают мерч, слушают. Что касается более широкой публики, интереса пока не наблюдается, там как бы все слушают то, что и слушали до этого. Заинтересуем ли мы их? Не знаю. Наверное, просто нужно подождать еще новых каких-то людей, которые к нам присоединятся. Потому что я не верю в то, что любители белорусской музыки, назовем ее поп-музыкой, заинтересуются как бы происходящим среди молодых групп.
2: Чому мы кажем именно про личбу у 300 человек?
3: Потому что очень сильно пиарился тот концерт, и вот в итоге было собрано на нем 300 там, плюс-минус человек. Ну, это было как большое событие, в котором упор был исключительно на андеграунд-коллективы, то есть там не было никаких больших, ну, там, ни группы «Дай дорогу», ни «Вольского», никого. Следовательно, из этого, ну, я вот такой вывод сделал. Может быть, еще 100 человек не дошло, может, у них были дела. Наверное, так. Ну, 1500, хорошо. Ну, это именно из людей, кто интересуется чем-то новым в белорусской музыке.
2: А чем бы ты сказал, что моц белорусской андеграундной музыки у эмиграции?
3: В солидарности и, наверное, в отсутствии каких-то барьеров. Все идут на контакт, все хотят что-то делать вместе. И я бы не скажу дружат, но конфликтов я не вижу. То есть, типа, все всегда готовы поддерживать какие-то начинания.
2: А тем людям, кто пока что еще не зрозумел моц андеграундной музыки, але хотел бы, как бы ты потлумачил, как зрозуметь андеграунд в Беларуси?
3: Я не сильно могу что-то посоветовать, потому что я и сам не понимаю. То есть это все просто люди, которые хотят что-то делать, которые хотят показывать, которые хотят сказать что-то, что они думают там о современном мире, о современной Беларуси, о современной эмиграции, просто о том, как выжить в безумном мире, который сейчас вот нас окружает.
2: Вы точно фестивалі Прокупалі, які ўжо не першы год гэтым разам будзе адбывацца, ён таксама, на мой погляд, вельмі-вельмі андэграўндны. Якое наогул у цябе агульнае ўражанне менавіта ад гэтай падзеі, чым яна табе асабіста цікавая?
3: Мне она интересна, в первую очередь, потому что это, в принципе, фестиваль, на который нас позвали. Это редко. Я бы сказал, в первый раз, наверное, на нас кто-то обратил внимание. И мне нравится, что это низовое движение абсолютно. То есть это все делается людьми и делается абсолютно не имея ничего на руках. То есть они просто захотели сделать фестиваль и своими силами его собирают. То есть я это очень люблю и уважаю.
2: Чому ты кажешь про первый раз, когда были еще за плечима концерты и проект «Кашесть лайф»?
3: Первый раз именно на фестивале, который находится не в помещении, где много групп. То есть мы до этого играли на фестивале «Кашесть». Это можно назвать фестивалем, но это все-таки клубный фестиваль. Речь о летнем каких-то мероприятиях на открытой сцене.
2: Ты не меньше на завершение. Давай еще раз запросим наших слухачов, потенциальную публику, подтримать Дениса 3 жнивня. Что дие?
3: 3 августа, Beer Station Прага. Поддерживаем Дениса, Егоршо, Чеслов, Подыход, Сербский нож, Данил Вашкевич и гости.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Беспилотник упал на пляж каля российского Геленджика. 6 человек загинули. Померла архитекторка и громадская деячка Майя Кляштурная. Колькость белорусов, которые отримливают польское громадянство, протягивает расти.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У курортном поселке каля Геленджика беспилотник упал на пляж. Поводле мясцовых уладу загинули 6 человек, еще каля 40 отримали ранение. По поведомлениях российских уладов, атака была скирована на цивильную инфраструктуру. Российские военные блогеры и шерег телеграм-каналов меркуют, что беспилотник мог стратить керование под удеянием сродков радиоэлектронной борьбы. На видео с места здарения чувать працу сродку супротиповетренной обороны, после чего дрон изменяет траекторию, падая на пляж и выбухая. Геленджик застается одним из самых популярных курортных напрямков для белорусских туристов. Литва заявляет про новые туннели на меже с Беларусью, а Польша поведомляет про спробы нелегального пересечения межи. Поводле Державной помежной службы Литвы, с початку года на меже с Беларусью выявлено каля 10 подземных туннелей, якими мигранты спробовали трапить в Украину. Найдовжейший из них, поводле литовского боку, мел до 40 метров, а его частка находилась на территории Беларуси. Командующий литовской помежной службой Рустамас Любаевас заявил, что складанность таких конструкций может свечить про допомогу мигрантам с белорусского боку. Тем часом польские помежники поведомили, что за последние дни спынили 26 человек, которые спробовали незаконно трапить у Польши с территории Беларуси, у тем люку при зраку и про помежную городжу. Поводле польского боку, частка мигрантов после з'явлення патрулей вернулась на территорию Беларуси. На 90-м годе життя померла архитекторка и громадская деячка Майя Кляштурная, дочка расстрелянного поэта Тодора Кляштурного. Майя Кляштурная была науковой керовницей мемориала Куропаты и шмат годов займалася увековечиванием памяти ахвер советских репрессий. И она народилась в 1937 годе, праз некалькі месяцев после арышту батьки. После его расстрелу разом с мати пройшла про сталинские лагеры и ссылки. У Беларусь вернулась в середине 50-х годов минулого стагодия, отримала адукацию архитекторки и працавала в сфере городобудовництва. Одной из головных справ ее життя стало захование памяти про Тодора Кляштурного и інших ахвяр політичних репресій. Спадарня Майя была постоянной удельницей памятных акций у Куропатах. Под Шчучином подлеток отримав тяжкие травмы после скачка у воду. Поводле информации товариства рятування на водах, подчас экскурсии трое подлетков пошли до пирса, не глядячи на заборону купания. Один из хлопцев скочил у воду, ударился головой об дно и стратил притомность. Его с глубины амаль 2 метри достал дорослый мужчина, який так само провел сердечно-легочную реанимацию до приезду медиков. Потерпелый шпитализованный, и он находится у реанимации. Его стан оценивается як тяжкий. Колькость белорусов, которые отримливают польское громадянство, протягивает расти. Поводле польской статистики, летать польские пашпорты отримали каля 6,5 тысяч громадян Беларуси. Это другий показчик после украинцев. За последние годы польское громадянство отримали каля 20 тысяч белорусов. Для сравнения, в 2022 году польский пашпорт отримали 3,5 тысячи человек. В 2025 уже амаль удвоя больше. Эксперты означают, что колькость новых громадян Польши з ліку беларусаў павялічваецца штогод, аднак улады краіны абмяркоўваюць магчымыя змены ў правілах атрымання грамадзянства. У Гародні открылся новый сортовальный центр российского маркетплейса «Озон». Его площадь складает больше за 2,5 тысячи квадратных метров. Центр будет опрацовывать и сортовать товары, а так само заниматься вертанием товаров. На первом этапе могутный складе до 20 тысяч заказов за сутки. До конца года компания планует увеличить этот показчик до 55 тысяч. Нагадаем, в последние месяцы логистичные объекты у России неодноразово трапляли у зону атак беспилотников. У конце липня «Озон» поведомлял про эвакуацию сотрудников одного со своих складов у Татарстане после погрозы атаки дронов. Поводле компании объект не потерпел и обновил працу. У той же час ударом неодноразово подвергались склады іншого российского маркетплейса «Вальдберіс». Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: теплый солнечный сегодня день у белорусско-польским помежи. 25-27 градусов показывают термометры. Атмосферный тиск высший за норму. Каля 1020 гектопаскаля у тебя помаленьку опускается. Вечером еще будет теплее, чем 20 градусов. А ночью минимальная температура 18-19. А от захода будет хмариться. На Белосточине дожди, махчимые уже поздним вечером. На остатней части территории белорусско-польского помежа опадки синоптики прогнозуют завтра раницей.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Урад Грузии просит комитет Организации Объединенных Наций по правам человека отхилить скаргу белорусского правооборонца Романа Кисляка, яка датычыцца адмовы в наданні яму международной обороны. Про то, что теперь отбивается с Романом Кисляком у Грузии, поговорил с ним наш коллега Сергей Апанович.
1: Роман, расскажите про вашу ситуацию, что зараз отбывается на конт ваших этих споров с грузинским боком, так скажем.
2: Ну, это, в общем-то, в рамках стандартной процедуры. Когда я обратился в комитет по правам человека, комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии, попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский. Вот в июне они перевели, и вот только после этого этот комментарий вот сейчас мне представил Управление Верховного комиссара по правам человека.
1: Угодно это комментара отрымливается, что вы являетесь для Грузии, все еще являетесь для Грузии погрозой национальной безопасности. Я правильно разумею?
2: Ну, конечно, да. Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет. То же самое они говорят. Мы все изучили, все прекрасно, но он угроза.
1: Какие ваши дальнейшие деяния? Вас могут в любой момент, я так разумею, депортовать в Беларусь?
2: Меня не могут депортировать. Если Грузия будет соблюдать пакт о гражданских и политических правах и факультативный протокол к нему, она не может депортировать, потому что комитет принял временные меры. Он обязал Грузию не депортировать меня в Беларусь. И последний раз, когда я был в департаменте миграции, когда меня вызывали, мне так, в общем-то, и сказали, мы будем ждать решения комитета. То есть они работают с нелегалами, они меня считают, как я понимаю, нелегалом уже. Тем не менее, депортировать они меня не могут. Документы они мне выдать не могут, легализовать они меня не хотят, но и депортировать не могут. Я представлю в комитет, ну, свое видение ситуации и, в общем-то, буду спорить с этими аргументами правительства, потому что, на мой взгляд, они не выдерживают никакой критики. Вот 2 месяца мне комитет предоставил информацию, предоставил времени 2 месяца для того, чтобы прокомментировать их возражения. Поэтому это стандартная процедура в таких процессах. То есть стороны обмениваются комментариями, и из этого складывается вся картина, как в судебном заседании. Одна сторона сказала, потом вторая. Но возвращается первая, вторая. То есть пока мы не исчерпаем аргументы и по приемлемости, и по существу, они также прокомментировали и по существу. Они писали, что мое сообщение неприемлемое, но если вдруг комитет признает его приемлемым, то они просят отказать мне в нарушении по этой статье, это. То есть они считают, что никаких прав нарушено не было. Ну, я считаю по-другому.
1: А я далее, какие деяния? Вы будете оспорчивать их на решение? Как долго это может протягиваться? Вы уже несколько месяцев сидите без документов.
2: Ну, то, что я сижу без документов, это новая история на самом деле, да, то есть я не писал в комитет по правам человека об этом, это новая история, это будет дополнительная информация, это на самом деле, это еще не представлено. Мы там спорим по сути того, что было в департаменте миграции и в судах, все, что происходило, то, что они мне отказали в убежище, и там тоже есть нарушения, но после этого, после августа, когда зарегистрировали мое дело в комитете, они еще массу нарушений совершили, и это я тоже представлю. Это будет дополнительная информация, дополнительные претензии.
0: Роман Кисляк живе в Грузии с 2021 года, и он был вымушен покинуть Беларусь за переследование за свою правооборонную деятельность.

далей. Вот что нам треба. Треба насыпать горы. Каб наши дети нарешті почали нараджаться з орлиными носами, а не с кирпатыми и пляскатыми. Насыпать горы, насыпать. Продать маёмость, купить машины, обовязково с кузовом, рыдлёвки, лопаты, шуфли, мяхи. Усё для того, каб насыпать горы. Насыпать горы.

0: не только коли кинулся у раку, и не только тому, что болото засмокча, а бо мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, никто не керует им, и не зверая с планом, как сыпали не ровно.

0: Алексей Полуян, режиссер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевших этот фильм, в черговый раз повстало питание. Что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко надо сказать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые, и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто мне кажется, частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как идти не до конца. И мне подается, такими решальными днями были, махчима, первые выходные, 16 жнивня, когда больше людей нек, без некого плану сошли домов, махчима, и думали, что за нас кто-то это все вырешит. Мне подается, в этот момент и были такие вырешальные дни. Але это тяжко мне казать, потому что столько годов прошло, и я не маю никакого права никого попрокать, казать, что кто-то не все сделал. Я сам был в тот момент и памятую свое почувство страха.
2: Ну, все началось с того, что я закончила великий театральный проект и скончила театральную академию.
0: Руфина Базлова, которая так само представила у Махнарта свой вышиванный проект, присвященный подеям жнивня 2020 года.
2: Этот проект был довольно тяжкий, и вот в этот момент я зрозумела, что я как бы не хочу больше робить театр, и хотелось сделать что-то особенное, и вот я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете. Я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. Але ж треба было знайти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, але ж параллельно начались изменения в Беларуси вокруг вот этих выборов 2020 года. И в полный момент стало мне зрозумело, что у меня есть выдатная техника, как рассказывать сучасные политичные и социальные подеи у Беларуси, умовно кажучи, традиционным народным кодом орнаменту. Так, я спробовала сделать первые некие эскизы, орнаменты. На початку я это робила на миллиметровой паперы, потом вышивала, скеновала и думаю, что ж ты некая довольно тяжкий шлях. И потом я перешла в оголе на дигитальный стиль и начала это все робить у компьютере. Это все с початку дигитальная графика. Потом это можно это сделать вышивку, ручную машину, надруковать, сделать анимацию, надруковать у разных техниках графичных. Ну, в оголе это как бы такой крыжик, как пиксель, и из этого можно робить навод инсталляции. Ну, почалося все з того, що на початку я якби документувала події 20-го года протестне. Людям це було вельми близько, тому що це як виходить з традиції, це однак щось близько до коренів, і так само близько до того, що відбувається зараз на вулицях. Тоді люди якби почали самі вишуковувати гэты мої орнаменти через Інстаграм чи нігде у інтернеті і вишивати. Колись вони досилали мені, я думаю, ну, коли така хваля, і люди так хочуть це вишивати, і поступово уже и протесты не были на улицах, и колькость политичных вязнев вельми прутко росла. И тогда у меня появилась идея нового проекта, который как бы плавно вытекает из этой документации протестов. Проект называется Framed in Belarus. Его идея – заховать историю всех политичных вязнев. Я так само как бы выучала эти истории, и потом из них роблю эти схемы с историей каждого политичного вязня. И долучаю людей из всего света, как бы они эти схемы вышили. Таким чином люди почали долучаться до этого проекта и шмат вышивать. Мы робили шмат воркшопов, спотканий, где учили людей вышивать тех, кто не умел, и так само пропаговали проект. И таким чином до проекта вовсе долучилось вот с таким активным чином про 900 человек. Не все, конечно, доробили працы из разных причин, але у сегодняшней коллекции проекта Framed in Belarus амаль 690 вышивок.
0: Когда начинали працу над этим фильмом, все ведали, что так все складется. Все ж таки была надежда, что это будет такой переможный фильм. Бо перед этим были 2010-2006 год, такие горячие подеи. Там, ну, не будем говорить уже там про той 15-й. Было такое прочувание, что 20-й год будет таким переломным в истории?
1: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимо, навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было, когда начинал фильм, а не были, когда мы снимали подчас протеста. Вот я памятаю, это первые выходные после того гвалта, 16 жнивня. У певный момент были думки, думки, что ну гэта ўжо так ну не застанецца, гэта народ уже гэтага не праглыне. Вось. І тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну у тыя моманты, магчыма, это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваю.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым як сюды ехаць, у Махната шукалка паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер у інтэрнэце, не маў у свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж ну мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё было добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок галоўны герой — это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема: а як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на боку бацькоў. Гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: Говорив Олексій Палуян, режисер фільма «Кураж», який можна було поглядіти у Махнатому фонді «Махнарте». Кінокартина демонструє кадри, зроблені на репетиціях і виступах актерів Свободного театру на масових протестах у кінці літа і початку осені 20-го року у Мінську на акції пам'ять забитого силовика Олександра Трайковського, а так само каля ізолятора на Хрещення. У праці ось так само архівні кадри з 90-х годов, демонстрації, протесту і акції пам'яті про зниклих опозиціонерів. Прем'єра фільму відбулася 5 сакавіка 2021 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі у рамках позаконкурсної програми секції «Берлінале спеціаль».

0: белорусскомовные по столице Армении, Ереване. Такой проект, серия, такую серию знакомств с историей, архитектурой, культурой и ежедневным жизнью армянской столицы начал на своем YouTube-канале блогер Дмитрий Гринкевич, с которым разговаривает Сергей Апанович.
1: Вы на своем канале на Ютубе начали свои стримы шпациры по столице Армении Еревану. Про что рассказываете?
2: Рассказываю про разные интересности, ну и само собой их показываю, потому что стрим шпациры — это когда я беру в руки планшет, иду по городу, показываю, что где как находится, до какого-то объекта, больше-меньше отметного. И весь час стримджу, про что-то рассказываю, про Ереван, реагую на комменты и рассказываю про те объекты, до яких прихожу. В принципе, уже было 12 серий этих шпацировок. Там было и про Червоный мост. Это такой мост, який неколи сполучал с іншим боком Ереван. Одинное место, куда можно было попасть в Ереван с боку Ирана. И про церкви 13-го стагодия. Мост, до речи, так само старожитный. Самое первое узгадывание его побудовы было в 12-м стагодии.
1: Это ваши стримы, может, они станут такой часткой, не веду, экскурсии по Еревану, таких историй про город разных культур?
2: Я бы сказал, что у меня такая задума именно и была, когда я это начинал. Потому что я ведаю, что Армения — краина, в якую белорусы сейчас побаиваются ехать. Краина, в якой есть что поглядеть, и вельми цікаво.
1: Скажите, а прочь этих цікавых речев, чем цікаво ваш канал для человека, який, вот, например, ту першиню на его потратил?
2: Я неколи, коли починав канал, пробовал разные тематики робить, контент там. И, например, у меня есть серия читанок, полностью начитаны два твора Писецкого: «Ханок Великой Медведицы» и «Житё разброена человека». И некоторая колькость книг не полностью начитана. Есть плейлист харских историчных роликов, где я не просто готую и показываю рецепт, а рассказываю что-то дотычное к этому рецепту с истории. Ну и, в принципе, есть серия... До речи, про Сакартвело так само у меня целый плейлист есть. Вельми розная. Є і політичні, і стрими, і відео. Саме розна тематика.
1: Ти вдається не монетизувати гади канал? Ти може бути ніякі... Не знаю, как человеку допомогчу вам в этом канале? Может, некую, как кажут, донат некий, куда-то можно кинуть?
2: Ну, и не с этим ранее словей было, а сейчас я буду спробовать долучать в описании картку, и новая такая платежная система онлайн заявилась, Паусент, якая мало процентов берет. Ну, в основном тудой. А на кон того монетизация так, чтоб нормально, и у меня ничего не отримовывалось. Але вот, когда я был в минулом годе, попал на побитый экран планшета, то мне мои подписчики задонатили на ремонт. Так что сказать, что совсем никак монетизации нема, я не могу.
0: Так, показывая столицу Армении Дмитрий Гринкевич, який там живе больше за год, куди потрапив після невдалого візерана з Грузії, то бок треба йому було протягнути візу, треба було з'їхати з Грузії, а назад йому його у Грузію не пустили. Ось таким чином опинився він у Армении і тепер показує столицу этой країни білорусам.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Для многих белорусов питание белорусской мовной службы в храме было и остается питанием захования своей идентичности. Еще с 80-х годов минулого стагодия белорусская супольность пробовала налаживать набоженство на родной мове, в том числе и в Польше. Про спробы белорусов отстоивать место своей мовы в православном житии и про новую инициативу сбору подписов за белорусской мовной службы в Белостоку каже программный директор нашего радио Юрка Ляшчинский.
2: У свете, значит, уже в довоенный час заходняя Беларусь, але так само там, где жила белорусская эмиграция, Чилковни, чи уже в Злученных Штатах и, например, у Чехии, то уже были какие-то спробы этой белорусско-мовной или белорусской мовы в церковном жизни. Однако, после Другой Сусветной войны, у эмиграции, саправды, эта справа начала жить. В Злученных Штатах, Канаде, чи нават в Австралии узникли эти православные приходы белорусские. Это была белорусская автокефальная православная церква. Я помню час, в 80-е годы, когда там узначали митрополит Миколай, это была такая, саправды, белорусская церква. Але того было всего, ну, некалькі, может, некалькі 15 приходов в целом свете, приходы невеличкие, так что это не шмат было этих верников. Ну, ведомо, як то белорусы. 3 человека, 4 партии. Побачи ставала Белорусская православная церква, уже не автокефальная, а Константинопольская патриархату. И одна неканонічная была, и другая неканонічная, коли говорить по церковных правилах. Они теперь, может, уже даже в таким костяку не існують. Але такие спробы были. Были верники, были выдавецтва. Я тут маю до нас присылал, например, з Торонто, это один из эмигрантов белорусских, церковные новини. Это листок такий был. Але Белорусская автокефальная православная церква, великодное послание митрополита Миколая. Тут аккурат с нагоды святого воскресения. Теперь у эмиграции только ведаю, что не так слабовато это идет. Тая новая хваля белорусской эмиграции по 90-м годе, она как бы не засилила, не была притоком верников до тех приходов автокефальной белорусской православной автокефальной церкви, чи белорусской православной церкви, как бы хотелось, как бы, например, иншей эмиграции. Не говорячи про ту эмиграцию, пошла 20-го года вже гэтага стагоддзя.
3: Ну, скажем так, нават апошняя хваля беларускіх мігрантаў наракае на нізкую эфектыўнасць таго, што адбываецца з-за недахопу фінансавых сродкаў. А вось цікава, на якія сродкі выдаваліся тады вось гэтыя матэрыялы па беларускай незалежнай царкве праваслаўнай у свеце?
2: Это вообще, как бы, такие выдания-то были самиздатные. То за ахвярование громадских людей. Чи это ФОС был, чи то, что в эмиграции выдавалось, а то было с выдания таких уластных людей. За ахвярование просто. Но люди уже на Заходе крышку, как бы, побогатели, чи больше там было всего. Так что и они тут и больше имели махчимости, как бы это выдать. Что правда, в такой знакомой форме, але все ж таки выдавалося. То та брошюрка другая, та, якая була вже перевидадена у Нью-Йорку видавецтвом Білорус. А перша була видадена білоруським незалежним видавецтвом у 81-м годі, але у 82-м годі, але анти датували на 81-й год. Каб завершити справу білоруської мови, імкнення до білорусізації, чи потребов белорусских людей, как мова их была у церкви. Я хочу фрагмент зачитать с этой дискуссии, якая в 81-м годе. Это 45 годов тому разгорнулася, чи частково в Ниве, чи частково в подпольном друку, у самиздатах. Ну, а на тему православная церква у Белостоцким крае и белорусская мова у ёй. Это были роздумы. Белорусская мова у житті православної церкви у Белостоцьким краї повинна бути чимсь чи так звичайним, як хліб щоденний. Калі думати на здоровий розум. Тим більш, що нема перешкодав у гетим, ні формальних, ні міритаричних, у сенсі перекладав святого писання. На практыцы, аднак жа, выглядае ўсё наадварот. Таму на месцы тут будзе пытанне. Ці грэх маліцца па-беларуску? Думаю, тое пытанне, якое ставілі калісь, ці пан Бог разумее па-беларуску, ці Гасподь гаворыць па-беларуску. Далей чытаем. Беларуская мова ў верніка ў беластоцкім краі не заняла належнага ёй месца сярод іншых моваў, якімі карыстаюцца праваслаўныя святары ў цяперашняй Польшчы. Не пачуе слова беларускае ў пропаведзі, не прачытаеш яго ў рэлігійных публікацыях, нароўні з расейскаю вымоваю, ці бо польскаю, а нават і украінскаю. Слова нашае не дапушчана ў навучанні закону Божага, дзяцей нашых кроўна выхоўваюць ужо ў польскім духу. Кажуць нам, не мова ёсць важная, але вера. Адказваем ім. Калі б так, дык чаму не можа яна, нашая родная мова, знайсці свой прытулак у святыні Божай? Палова праваслаўных у Польшчы – гэта беларусы. Скажам яшчэ больш. Гэта яны ёсць айчынаю праваслаўнай царквы тут і цяпер. Толькі ў нашым краявідзе купал залаты не лічыцца дзіўным і чужым. Мы нясём на сваіх плячах асноўны цяжар матэрыяльнага быту нашае святое і апостальскае, каб да канца дагаварыць гаворанае. Ганарымся гэтым. Юдзяць нас! Вы ж самі беларусы не хочаце таго, каб слова вашае увайшло на амбону і сталася словам навукі Божае. Пытаемся ў іх, адкуль вам гэта вядома? Менавіта, так пісалі 45 гадоў таму ў беластоцкім краі, значыць, цяпер гаворым на Падляшы. І тое самае пытанне вяртаецца сёння. Бо пакуль жывуць беларусы, яна будзе вяртацца. Так што кожную ініцыятыву, нават цяперашнюю ініцыятыву, трэба толькі падтрымаць, ну, бо разнавіднасць больш сведчыць пра багацце.
1: Я говорю, Юрка Ляшчынскі, программный директор Белорусского радио «Рация». Я нагадаю, что идет сбор подписов за регулярные белорусскомовные православные службы у Белостоку. И до этих подписов, значит, можно под этой просьбой, заявой так само скласти и свой подпись.

0: 11 хвилин с половою застается до 6 години в Польше, до 7 в Беларуси. У нас теперь Юлия Сивец про кватерную арифметику.
1: Фельетон рации.
2: Кажуть, человеку помыляться уластила, особливо, коли ты чиновник, бо звичайный человек за свою помылку платит сам, а за помылку бюрократы чомусь расплачиваются иншие. У Дятлови жанчина-сирота, якая шмат годов чакала на житло, атрымала новую кватеру. Заселилася, зробила ремонт, на який пошло больше за 10 тысяч белорусских рублей, обжилася в новом житле разом с детьми, и только праз год ей поведомили, яна живе не у той кватеры. Оказалася, забудовщик переблытал нумерацию, тому теперь семья повинна просто переехать в соседнюю кватеру без компенсации. Зато чиновники пообещали предоставить грузчиков. Вельми щедро. Видать, у чиновницких кабинетах лишат, что ремонт легко складается у скрыни разом со шпалерами и плиткой. А 10 тысяч рублей – дробись, якая сама вырасти на нов. Женщина пропоновала логичный вариант – просто выправить документы. Але ей отказали, что это немагчимо. Кватеры належат до разных категорий жилья. Дивная логика. Помылиться при размерковании можно. Не зауважить помылку тягом года так само. А вот выправить паперу уже не. И только после того, как история трапила у СМИ, ТикТок и прокуратуру, раптом знайшлася махшимость вырашить пытание. Принамсі чиновники обещают урегулировать ситуацию без переезду. Оказывается, коли вельми захотеть, то все можно. Застается только одно пытание. Чому для этого спотребились камеры, публикации и громадский резонанс.
3: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, кто больше трымал прокатить.

0: Рация.
1: 6 хвилин застается до 18 години в Польше, 19 в Беларуси, 6 хвилин до ближайшего выпуска новин, у якима от Анжелики Ляльковской почуем межиншим про то, что прокуратура Витебской области накировала в суды аж на 108 заяв о признании интернет-ресурсов экстремистскими материалами. Что в интернете так усколыхнуло прокуратуру Витебской области, почуем уже не в забаве. Да, на вине еще крыху музыки.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Пентагон шукае нестандартныя спосабы ціску на Іран. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч узнагароджаны медалём. Беларусы збіраюць сродкі для дзяцей палітвязняў.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Пентагон шукает нестандартные способы узмацнения тиску на Иран. Поводле телеканала CNN американским военным аналитикам накировали Запад пропановывать креативные и нетрадиционные методы уздеяния на Тегеран. Гэта отбылося незадолго до того, как президент США Дональд Трамп знову заявил про махчимость ударов по Иране. Позднее, после перемовы с лидерами краин региону, от гэтай идеи отмовились. При гэтым поводле CNN американские спецслужбы службы и военная разведка лечат, что одними авиаударами изменить позицию Ирана не отрывается. У Вашингтоне теперь разглядают иные варианты узмацнения тиску на Тегеран. Об'єднаний пераходный кабинет Беларуси принял решение узнагородить шерах дзеячоў. Адпаведны постановы подписала керовница кабинета Светлана Тихановская. Сябры Рады правоабарончага центру «Весна» и вице-президент Международной федерации за правы человека, былы политзняволены Валянцін Стэфанович, атрымаў медаль нескураных за оборону правоў человека и шматгадовую дзейнасць. Так само узнагароды атрымалі дзеячы культуры, грамадской и замежной политики. Сярод их уладальники медаля Францыска Скарыны и узнагароды за пленную працу на корысть Беларуси. Прокуратура Беларуської Вітебської області накерувала в суди 108 заяв о признанні інтернет-ресурсів екстремістськими матеріалами. Менавіта стільки заяв, 108, силовики підрихтували за перші 6 місяців бягучого года. Найбільшу активність у гэтым проявили прокуратури Браславського, Льознінського, Мійорського, Полоцького і Ушацького районів, а так само Вітебська і Новополоцька. Беларусы собрали больше за 2500 евро для детей политвязнев. Фонд «Байсол» протягивает собирать сродки, как допомогать детям политвязнев пойти в детячий садок или школу с тем, что треба – оденем, обуткам, канцелярой, заплечниками. Это просто речи, без яких тяжко чувать себя наравне с іншими. Цитата: «Для нашей семьи эта допомога сталася не только подтримкой тяжкий час, але и нагадыванием про то, что мы не одные. Коли побач есть люди с великим сердцем, становится легче справляться с выпробованиями и верить у будучыню», написал у «Байсол» один з атрымальнікаў выплат з папярэдняга дзіцячага збору. До 27 жніўня «Байсол» прымае заявкі на дапамогу ад бацьку, які знаходзіцца ў Беларусі ці за яе межамі. Падтрымка разлічаная на сем'і палітзняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні і альбо знаходзіліся ў зняволенні менш чым 3 месяцы, у тым ліку і на хіміі. Сегодня 3 жніўня у Варшаве пройдзе добрачынны концерт у падтрымку удзельнікаў гурта «Ковельскія псы» Дзяніса. Цяпер творца знаходзіцца ў шпіталі і ему патрабуецца дапамога, распавядае калега па калектыве, арганізатар падзеі Ягор Бабоў.
4: Мой друг Денис из группы «Ковельские псы» попал в больницу с кетоацидозом. За счет того, что у него диабет, это было немножко тревожно и опасно. Это осложнение, связанное с не сильно правильным питанием, стрессом и болезнью диабета. Получается, он попал в больницу. В течение первых 2 суток ему было очень плохо. Потом врачи его более-менее выровняли, но он до сих пор там лежит. И, собственно, сейчас он чувствует себя лучше, но лечение и нахождение в больнице обходится примерно в районе 1000 злотых в сутки.
3: Івент у Варшаве распачнецца сёння о 19 гадзіне. Больш навінаў на сайте в социальных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы неба захмарыцца, чакаюцца дажджы спачатку на захадзе рэгіёну, а пад раніцу ўжо ў цэлым рэгіёне. Тэрмометры будуць паказваць 18-19 градусаў, гэта будзе мінімальная тэмпература ноччу. Заўтра пасля ранішніх дажджоў на ўсходзе рэгіёну нічога не застанецца, засвеціць сонца, ападкі працягнуцца крыху даўжэй на захадзе, то бок на беларусі. застой чи ні, але і там у середині дня, поводле синоптика, уже буде без дажджов. І чекається спека 30-32, навіть на повдні регіону градуси будуть показувати термометри завтра в білорусько-польськім поміжжі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
2: 5 хвилин на 19 годину в Польщі, а в Білорусі вже на годину пазней. Час нашої передачі завершився, але на білоруському радіо «Рація» пустого місця не буває. У нас тепер у гостях колеги з Європейського радіо для Білорусі.
5: Європейське радіо для Білорусі на хвилях радіо «Рація».
3: Євразум. Виняті дня без цензури.
6: Вітаю, гэта програма Євразум.
7: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 3 жніўня.
6: Палёт над палямі Берасцейшыны. Вынікі інспекцыі Лукашэнкі.
8: Сялян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание.
7: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін не дрэнныя.
9: Я лічу, взаємны інтарес ёсць найперш у Лукашэнкі.
6: Як гісторык Баравік на Расію наехаў. Крынж тыдня.
10: Или аналагічнае дзействе. Гэта было не просто смела, гэта было ець як смела.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: і послухав доклади про намалот зерня і будаўніцтва знакамітых профілакторыяў для цялят.
1: І гэта пасля палёта над палямі Брэсцкай вобласці і інспекцыі савушкінага прадукта.
0: Няма спакою змучанай душы, скажам словамі класіка, і паслухаем размову рэдактара Еўрарадыё Дзмітра Лукашука і галоўнай рэдактаркі выдання «План Б» Вольгі Лойка. Яны падсумуюць мінулатыднёвую дзейнасць кіраўніка краіны.
2: Пачалася уборачная кампанія, ну і Лукашэнка традыцыйна заняўся сваёй любімай справай у гэты перыяд. Падарожнічае па палях і лясах рэгіёнаў і раздае направа-налева усім каштоўныя парады, што рабіць, як убіраць, ну і гэтак далей. Праўда, сёлета азначаецца трошка такое ноу-хау. Разам паралельна там ці неяк ці следам за Лукашэнкам па палях і лясах ездзяць военные комиссары.
3: Да, подбирать колоски.
2: Что они там подбирают, мы так само с тобой обмеркуем. Там вот два таких, ну, небыто параллельных трека, але может, здесь они и супадают, и растут с одного короня, так бы мовить. Але давай вот почнем с Лукашенко. Чем отметный его вот первый визит, я так разумею, как они там типа пожартовали, ти так знайшли пригожий в образ у канале першего, к перший у першем регионе. Не сказали они, маючи на увазе Брэсцкую область. Чем отметная эта поездка?
3: Да, ну, тем, что Перший регион – это один из экстремистских ресурсов, заблокированный давно, да, я каждый раз вздрагиваю, когда они с этим шутят, да, у нас такими вещами не шутят, понятно, что они о другом, и действительно очень любопытно, если мы обсудим еще и роль заградотрядов в сельском хозяйстве, почему они понадобились, что происходит, и вот эта забавная рокировка, когда он сказал и настаивал на том, что, значит, нерадивых крестьян надо в армию, при этом, значит, часть военнослужащих, там больше 1000 человек, уже помогает селу, собирают отряды тунеядцев помогать селу, а при этом селян, значит, крестьян надо отправлять в армию, потому что там комары, мошки и что-то еще, что должно как-то им что-то показать, но это не наказание, да? Если кто-то что-то понял, то расскажите нам в комментариях, потому что, по-моему, никто ничего не понял, да? Кто провинился, почему в связи с этим его надо отправлять в армию. Это что, гауптвахта у нас сейчас такая?
2: Не просто ж в армию, а там же ж силы специальных операций.
3: Да,
2: так вот,
3: да.
2: Силы специальных операций, ну, а это, видать, к этим же ж элитным войскам, а тут суперэлитные алкобатальоны тунеядцев.
3: Ну, ты фотографии их видел, да? Да, ну, они прям по всем пабликам разошлись уже, и вначале по государственным, потом по всем неправильным. Ну, извините, просто мимо этого пройти совершенно невозможно. Да, обороноспособность просто на высочайшем уровне. Да, ну, на самом деле, в остальном все как обычно, да. Оказалось, что вроде бы не в Брестской области, но где-то по пути большие проблемы с соломой, и дальше, значит, много разного про солому, пресс-подборщики и так далее, которые пусть будут дороже, но не хуже импортных. Вот опять, да, а зачем? Ну, если он будет дороже и...
2: И не хуже.
3: И не хуже, да, и не лучше, то есть, да, но если он не хуже, значит, он не лучше, потому что если он был лучше, мы бы сказали, что он лучше, да, и дороже, так может, бог с ним, да, давайте уже купим импортный, ну, сельхозтехнику можно покупать, да, не запрещено законом, но как-то, в общем, давайте постараемся и все-таки какой-то экономический смысл в это вернем. Ну, нет, нет, экономический смысл, да, про лампочку можно вообще не углубляться, потому что так мы далеко зайдем, да, но без нее нам не жить, это мы все поняли.
2: Ну, была лампочка Ильича, а тут за лампочка Рыгорыча, да?
3: Именно. Куда и кому ее вкрутят, мы не будем уточнять, да, потому что это прям большая эпопея, которая такая исключительно важная. Вот, никто не понял, почему, но обычные светодиодные лампочки выпускают, да, лампы накаливания уже не выпускают. Ну, то есть в чем посыл, да? Вот.
2: Ну, потому что он же как бы начинает свой день с телевизора, как он сказал, и вогуле как бы ориентуется на телевизор, а покольки живе 10 там у тех часах, то телевизор ламповый, я так разумею, его стоит там.
3: Ну да, я думаю, что ему все-таки плазму уже повесили, просто, может, не сказали ему об этом, да? Ну, знаешь.
2: Ну, там лампочки, но маленькие-маленькие.
3: Светодиодные. Да, вот. Ну, в общем, все происходило как обычно вполне, да, вручил ордена, медали, посетил прекрасное производство Савушкина продукта, объяснил всем, значит, как, значит, полностью использовать сыворотку, концентрат сывороточного белка, как получать, зачем получать, сказал, что вся Европа у нас стоит в очереди, чтобы, значит, в кофе не сливки, а сыворотку налить. Ты очереди здесь видел? Вот я что-то не очень, ну ладно, окей, допустим, да. Знаешь, на самом деле было очень любопытно посмотреть на эту поездку, и очень жаль, что не удалось послушать, собственно, основных виновников торжества, да, вот к этому 50-летию Савушкина. Слово там не дали ни владельцу Машенскому, ни руководителю Савчицу, он там немножко совсем прокомментировал, ну, собственно, и все. Да, а как раз от них хотелось бы услышать много интересного, важного и про инвестиционные планы, и про вот эти сверхсовременные технологии переработки безотходной уже на 100% продукции, вот, и про конкуренцию, про то, что сейчас в России происходит, когда массово уже встал вопрос о том, что все крупные ритейлеры не хотят на себя брать ответственность за товар, хотя бы чтобы им поставщики доставляли товар. Уже говорят об этом, что это или сильно увеличит цены, или вообще создаст большие проблемы, потому что пытаются переложить риски на себя, на собственника товара, да, потому что мы все понимаем, к чему готовится Россия и насколько усложняется там логистика, поставка. Да, ну, в общем, вызовов очень много сейчас у компании, которая поставляет не только в Россию, в Беларусь, но и во многие другие страны. Вот жалко, что начальника транспортного цеха нам не удалось послушать, да, зато мы послушали про вот эту солому, которой очень много. Вот.
2: Ну, чекай, то бок человеку любимая его вот эта вот как бы сцена, с якой он любит задвигать геополитичные вот эти политинформации, и что в этом разом как-то вот без всего этого?
3: Ну нет, понимаешь, она была, но просто если вы едете на... То есть главный спикер и стендапер у нас есть один, да, ну и он едет везде. Хотелось бы хотя бы небольшую спич, да, от тех, к кому ты приехал. Ну давайте хозяев там чуть-чуть уважим, да, пусть они нам про передовой опыт скажут свой, да. А так получается, что он дал задание Шулейко и всем остальным обеспечить переработку сыворотки. Так вот, люди уже делают, ну, пусть подробнее расскажут про эту экономику, да, может, остальные послушают и тоже начнут делать. Вот, ну, в общем, это как-то так всегда вторично, да, главное, вот этот поток сознания нам обеспечили по всяким злободневным темам, да, значит, убрать, обеспечить в окопы, значит, тех, кто не хочет просить. Вот почему в армию, да? Вот хоть бы кто-то там спросил как-то, да, а зачем? Ну, это наказание такое, это сейчас гауптвахта так будет. Кто не справился с производственными показателями, да, Коля там в магистратуре своей шестерку получил и в окопы пошел, да, все. Ну, это очень странное отношение к вооруженным силам, да, мы были несколько лучшего мнения о том, что вот это просто такое место для ссылки нерадивых.
0: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра туры Лукашэнкі па Беларусі.
2: О, дарэчы, калі звярнуцца да гэтых тэм, як ты выказалася, назвала іх заград атрады, адсправаздачылася адзін з тэлеканалаў СТБ, здаецца, пра тое, што, значыцца, наведалі гэтыя ваенныя вайсковыя камісары больш за 100 гаспадарак Магілёўскай обласці, і каля 40 работнікаў патрапілі ў спісы кандыдатаў на адпраўку ў войска. Ну і вот тут как бы некалькі момантаў. Мы шмат чуем пра тое, што ну не хапае працаўнікоў у сельскай гаспадарцы. Вон нават узбекаў завазіць, у Віцебскую вобласць завезлі, а потым расказвае пра тое, што вот глядзі, как тут вот хорошо пашло. Там же ж і ва ўсіх астатніх абласцях таксама недахоп. Трэба падумаць, як і туды падвезці. А тут бяруць людзей. Ну, можа, яны зусім не геглыя, што там што ёсць яны, што няма ў гэтай гаспадарцы, ніяк на яе не адаб'ецца. Можа, наадварот, толькі дапаможа ёй выйсці з гэтага соннага стана. знать? И вот как разуметь это?
3: Слушай, ну, если там настолько нерадивые сотрудники, я думаю, во-первых, не от хорошей жизни, да. Если бы у руководителя хозяйства был выбор, ну, я не думаю, что его бы интересовали там выпивающие, недисциплинированные или еще какие-то люди, да. Опять не от хорошей жизни, тунеядцев пытаются всех, значит, по комбайнам, по предприятиям и так далее. Всем понятно, что этот принудительный труд, и он будет малоэффективным. Да, но опять, есть сельское хозяйство, есть райисполком, который там бдит, есть милиция, есть комитет госконтроля, сейчас есть еще военные комиссары. Слушайте, а военным комиссарам, у нас тут НАТО везде лязгает, военным комиссарам больше вообще нечем заняться. Только ездить с вот этими инспекциями. Ну, а что вы обнаружили? Тогда расскажите нам, что это за люди, да? Они там просто проспали или просто не совсем трезвые вышли, или с ними какие-то там более... Что у нас вообще происходит в сельском хозяйстве?
2: Или есть какие-нибудь необходимость... подписки в телефоне нашли.
3: Ой, слушай, ну это же вообще страшное дело тогда. Тогда это почти измена родине, да? Ты в битве за урожай оказался вообще...
2: Здрадником.
3: Непонятно, на чьей стороне, да. Да, да. Кто, кстати, наш соперник в этой битве, вообще непонятно. Вот, поэтому... Знаешь, обычно просто такие инициативы его, они всегда немножко так заигрывались, как с тем выключенным светом. Да, это вот первый случай был, когда, наверное, очень странная идея была тут же воплощена. Так и тут. Хотите в армию, пожалуйста? Ага, у нас дырка образовалась. А кем мы ее заткнем? Слушайте, ну, у нас есть тунеядцы, ну и у нас есть военные, собственно. Да, мы туда посадили в окоп к мошкам и комарам. Почему белорусов вообще должны пугать мошки и комары, я не могу понять абсолютно. Или не пугать, а как-то воспитывать, дисциплинировать. Ну, вот как, на какое влияние на себя оказывают мошки и комары? Да?
2: Ну, комар, коли он ночью залетая у покой, ну,
3: бесит.
2: не дает...
3: Вот это, да, да, еще какая-то функция комара или мошки может быть? Ну, я не знаю, у меня нет идей, я много над этим думала. Да, ну вот, как-то так. Да, мы в окоп посадили агрария, при этом, значит, из окопа достали военного и его перевели туда, значит, убирать урожай. Напомните мне, вот объясните мне вот хоть какой-нибудь смысл в этом всем. А его нет. Просто он сказал, и сделали, раньше бы не сделали, раньше бы, наверное, ему как-то объяснили, что ну да, там будем, конечно, безусловно, если кто-то, вот, кто-то кое-где у нас порой, мы тут же примем исчерпывающие меры и вам непременно об этом доложим. А сейчас, слушай, сказал в армию, докладываем, 40 человек. Ты представь, сколько человек осуществляло эту инспекцию, сколько человека часов на это убито, чтобы
2: 40 господарок, 100 господарок, да, Могилевской области объехать,
3: да.
2: Это ж как бы там...
3: Ну, ты же не можешь,
2: люди работают, зарплату отрымливают, бензин, да, тратить на это все, там, да, те командировочные.
3: Да, и я думаю, что у них тоже стоит план, они не могут не найти никого, да, им надо кого-то найти. Задача поставлена, эффективность проверок какая-то должна быть, ну, в смысле не нашли нерадивых. Найдите, да.
2: Не, мне уже правды, те вот те страты из-за этих вот людей, они перекроются теми выдатками на вот поездки этих комиссаров, те вот як?
3: Я думаю, что это невозможно, потому что никто не понимает смысла этого, да, чтобы что? Чтобы перевоспитались, там, чтобы им в окопах не понравилось, показалось там
2: страшно, неудобно. Украинцев как наполохать, значит, на украинскую мяжу их всех там.
3: Слушай, да. Да, да, как там это, наладили выпуск иномарок, а эффект есть? Есть, умер от смеха директор БМВ, да, вот, ну, так и тут, да, ну, вот есть.
2: Ти, скажем, вот, ну, этот вот бойцы такие с амбре отповедным, как в этой леса полные мошек и комаров награнуть, у всех этой мошки и комары, как сполохано, ломанутся у бок Украины, загрызуть солдат ВСУ.
3: Боевые комары, ну, да.
2: Лукашенковские,
3: ну. Абсолютно. Слушай, ну, это дискредитация армии, мы же все, в общем-то, примерно понимаем, что там большое число нормальных, адекватных людей, да, которые выполняют свою работу, довольно сложную, ответственную, учились и так далее. И тут им начинают, что мы вот вам сошлем, там, ну, знаешь, Дмитрий, давай мы вам сошлем тут пару тунеядцев. Ну, а что, слушай, сидите тут, вот пусть они вам тут помогают, узнают, почем фунт лиха. Не надо. Ну, нам не надо. Да, я не вижу в этом смысла. Я не считаю, что там мы это пугало какое-то, которым надо пугать. Да, у нас там нормальная армия, вон Хренин старается. А тут нас дискредитируют и посылают, ну, ополченцы, ладно, мы там их кое-как обучаем, ну, а нерадивых-то зачем? Вы еще ему оружие дайте, этому нерадивому товарищу, да? А потом будем удивляться, что у нас вот военный грузовик ехал и не доехал, да? Ну, бывает, да, два трупа в мирное время. Молодые пацаны совсем. Ну, так больше надо нерадивых туда, ну...
2: Дякую вялікі. На сёння мы развітваемся. Я нагадаю, што з намі была рэдактарка выдання «План Б», палітычная і эканамічная аглядальніца Вольга Лойка.
4: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: Ці сапраўды перспектывы амерыкана-беларускіх адносін нядрэнныя?
5: Я лічу, взаемны інтарэс ёсць найперш у Лукашэнкі.
1: Як гісторык Баравік на Расію наехаў. Крынч тыдня.
6: Или аналагічнае дзейсце. Гэта было не просто смела. Гэта было ець як смела.
0: Сустрэнімся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. На минулым тыдні, после того, как нам показали встречу Лукашенко с Рыбаковым, все снова заговорили про американо-белорусский трек.
1: Что он живый, что перемовы идут, что Коул собирается у Минска, значит, хутка на волю выйдут белорусские политвязни.
0: Мы ведаем, что подобные контакты любят тишу. И что не глядишь на новую тишу, а Коул все еще не едет, треба верить у лепшее.
1: А чи верить у лепшее политичный оглядальник Виталь Циганков?
0: Вот как он комментирует американо-белорусский трек у эфира Еврорадио.
2: По исторических меркам, хутка, напевно, он все-таки приедет, но эта встреча Лукашенко с Рыбаковым, представником Беларуси ОАН, который за отсутствием белорусского амбассадора у США фактично выполняет эту роль, ну, такого комивиажора, такого посередника в этих перемовах, он главный в этом смысле. Так что Лукашенко с ним встретился и там довольно широко сказал, что... Вот давайте протягивать, что у нас там. Так, мы дослали свои пропановы, они нам дослали. Тобок подтвердил, что ничего не спынилось, что идея это активное, ну, скажем, стосование, вот, контакты. И тут некоторые наши, ну, политологи, журналисты выказывают меркование, что все может быть уже и скончится, и как бы взаимного интереса нема. Я с ним не сгодна, я его не подтримываю. Я лечу, взаимный интерес есть наипершу Лукашенко. Вось, любой момент, да, это может неяк оборваться с боку Америки. Покуль есть Коул, он за это отказан, он мает эту посаду, он будет предпринимать все, что можно.
3: Але а лишь, там... насколько я разумею, он до осени только.
2: Так, вот я про это кажу. А летом с ней скончится, но это ж один подпись, там, одна хвилинка протягнуть далей. Вось, а может, ну, Трампу в неким чином перестанет Беларусь быть цікава. Я так не лечу. Покуль идет российско-украинская война и белорусский фактор треба улічваць. Я думаю, спецпасланник повинен присутничать. И чему бы не, нават после того, как что-то там часово скончится, будет некое замирение. То бок я лечу, что есть и интерес США, есть интерес и Белоруссии, который Лукашенко довольно выразно в этом встрече с Рыбаковым подкреслил. И я бы себе еще додал, что ну, он повинен спешаться, бо ну, разные прогнозы, але там выборы, да, все ведем Конгресс США, может быть, ситуация с Трампом поменяется в том смысле, что его оппоненты, демократы, выиграют эти выборы, и он там будет больше складан, ему проводить там некую свою политику. Я вот абсолютно на вот эти аргументы не так уж вельми воспринимаю.
3: Ну, до речи, я почув...
2: Ну, выиграют демократы, и что? Чему бы Коул не вот... протягивать белорусскую тему?
3: Коул, ладно, слухай, на кон Трампа, я не специалист, в отрозине от тебе по американской... по ну, политике, там все это все. Але, коли все ж таки яны, Трамп и его партия проиграют эти выборы, я почитал такое, что это подвышает погрозу, что Трампу высунуть импичмент.
2: Да, напевно, да, але, ну, он николи не ожицелится в реальности. Ну, мается на вазе, импичмент же было его уже при первом термине, ну и протягивал он быть президентом. По-перше, это маловероятно, что отбудется. По-другое, ну, никто там не сберет уже там две трети, как бы это Трамп реально отхилился от улады. И он на первом термине, может, уже люди забыли, имел импичмент и протягивал працу, это не перешкажая. Это может створать для его, ну, скажем, несприяльную политичную и особистую атмосферу, когда там будут на него, ну, повеличивать, скажем, нападки, аж, ну, вот, до разглядания в Конгрессе импичмента, конечно, ему будет меньше, да, международной политики и там... Беларусь тем больше. Але я же кажу, каждый раз, когда такое кажут, но ну, есть певные люди, чиновники, есть певные люди в Держдепартаменте, которые отказывают за белорусскую тему, есть Коул, и они будут протягивать празу, нежели на того, сколько людей выиграет на этих выборах демократов и республиканцев. Я бы этот бы чинник абсолютно не переборщивал бы. То, что кажут, Трамп станет там кульгавой качкой, так, и вось, и что? И что, он перестанет занимать свою посаду? Да нет. И чиновники это и будут протягивать. То бок, это все-таки не настолько вырашальный фактор. Але больше Лукашенко треба спешаться и да, за того, что может быть, как многие кажут, осень, так и час, коли уже может быть больше вероятно, что наступит замирение помеж Россией и Украиной. Тут тяжко сказать ему это плюс и минус мается на вазе и то есть. Але в любом выпадку это изменит неяк ситуацию и придется по-новому будовать тактику, стратегию. А покуль она не изменилась, треба лавить то, что есть. Вось. И тому, я думаю, он будет протягивать. И я, мой прогноз, что, покольки ты меня так редко запрошаешь, до наступной нашей встречи Кол приедет в Беларусь. Вот так что будешь, бедняжка, не запрошать меня, покуль Кол не приехал, ко мне не загамбиться со своим прогнозом.
1: Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, як сёння выглядаюць амерыкана-беларускія стасункі. Ну, а зараз што будзе далей у праграме «Еўразум»?
0: Як гісторык Баравік на Расію наехаў? Крынж тыдня.
4: Или аналагічнае дзейсце. Гэта было не проста смела, гэта было ець як смела.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: А вы уже бачили, як праўладный гісторык Баравік разгаварыўся на прапагандысткім ТВ?
2: Нечакана прайшоўся не толькі па украінцах, але і па расіянах. Лукашэнкоўская Беларусь, як заўжды ў тэлевізары, белая і пухнатая, але тым не менш.
1: Пра тое, чым жыла беларуская і расійская прапаганда ў апошнія дні, раскажа Павел Свердлоў у сваёй рубрыцы «Крынж тыдня».
3: Прывітаннячка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чулі гісторыю пра тое, як актывіст з Рагачова Дзяніс Дашкевіч быццам бы збіраўся забіць у Варшаве дзяцей Ціханоўскай. МЗС Беларусі яшчэ адмыслова напісаў пра гэта палякам, а пасля прапагандысты з кожнага праса трызвонілі, як дапамаглі перадухіліць тэракт. Але палякі чамусьці нават не сталі затрымліваць Дашкевіча, а мяне не пакідае адчуванне, што яго папросту развялі, справакавалі на тупыя каментары. Тым больш, што добра вядома, што за апошнія тыдні сілавікі напісалі ў соцсетках сотням беларусаў з мэтай іх вярбоўкі. А теперь сами рассказали, как это працуя.
4: Первоначально за красоткой в анкете знакомств может стоять даже бездушный алгоритм. Прописанные по правилам социальной инженерии ответы, реплики – это не флирт, а оперативная разработка. Собирают вашу геолокацию, должность, слабости, привычки, чтобы потом, когда вы расслабитесь, заставить изменить родине.
5: Я пишу краткое сообщение, и мне полный текст сразу же присылают в Телеграм. Так обычный человек не пишет. Он либо пишет там, ну, сообщение 3-4, тоже там по строчке, а тут полностью текст. И когда она писала, она была не в сети. То есть такое приложение ВКонтакте, вы можете фотографию просто отсканировать, и вам поисковик выдаст владельца этой фотографии, владельца этого аккаунта. Так вот, эта вот девушка, фотография 2014 года, был город Черновцы.
3: Ой, что это? Оказывается, это белорусские силовики рассказывали не про себе. Але ж методы, якими яны сами працуюць, описали докладно. Спочатку збираюць информацию, потом тиснуть на слабости. И стомленные эмиграцией люди часам поддаюцца, а вы не паддавайцеся. І яшчэ крыху крынжа ад сілавікоў. Памятаеце хлопца з мазырскага студатрада, які скарыў садсеткі сваім расказам пра працу ў полі?
6: Работаю я в первый раз в студотряде, все отлично. Поляк мы тут собираем, сорняки вырываем, которые трава другая, катошку не трогаем. Ходим по полям, у всех есть своя дорожка, все отлично тут, условия все супер. Работаем, да, я говорю, все, все в первый раз почти. Все выдали, робу, вода, все имеется, кепки, перчатки.
3: Ну, это еще не крынж, але вось наступное видео докладно выключу у вас суперечливое почутие. Бо рекламу у стилі мазырскага хлопца са студатрада вырашыў зняць пра сябе Губазік.
7: Работаю не первый день в ГУБОПе, все отлично. По вызову мы тут выжили.

0: Тут у меня только одно питание. Хлопцы, коли у вас все так добро, так чему вы про 6 годов после початку протестов дагэтуль у масках? А каб быть тым самым патриотом, якого не чапае губазик, любить радзіму уже мало, треба любить режим. Вось вам майстер-клас на гэтую тему.
1: Забудь про авиарежим, включай режим будущего. Будущее Беларуси в твоих руках.
0: Погодитеся, нельга любить режим на паўшишечки. Гэта трэба рабіць усім сэрцам, без ані кроплі сумневаў, каб тых, хто не любіць рэжым, аж выварочвала ад гэтага крынжу. Палітолог Вадзім Баравік вырашыў сядзець адразу на ўсіх крэслах. Такі геапалітычны шпагат вы не часта пабачыце ў дзяржаўных медыях.
2: Всё, што происходит сейчас, я сказал до начала СВО за год. Последовательно, говорил, нельзя начинать СВО. Это приведет к социально-политическим последствиям в России и в Украине. И потенциальную угрозу несет Беларусь. Ничего не изменилось. И сегодня третья сторона – это англосаксы, которые это спровоцировали, организовали. Специальная военная операция СВО – это специальная военная провокация США на территории Евразийского континента по ослаблению Европейского Союза, Российской Федерации и Китая. Потому что основной торгово-экономический партнер в мире Китая – Европейский Союз. И один пояс, один путь плохо работает из-за того, что вы сегодня друг друга гасите. Я когда смотрю на этот маразм и на эту идиотию, когда предприятия, которые строили советский народ, все наши народы, и вы их каждый день уничтожаете, а Россия уничтожает новую почту в Украине, Украина уничтожает Валберис. И там это называется террористическим актом. Но почему-то каждая из сторон, мы живем с вами во время новояза. Оруэлл отдыхает. Каждая страна, совершая аналогичные действия, у себя это называет подвигом и аплодирует в чатах, какие мы молодцы, там разгромили новую почту. А здесь у нас теракт. Ну так определитесь, или теракт, или аналогичное действие.
0: Это было не просто смело, это было ведь як смело. Тут и критика Трампа, с яким Лукашенко нехай проспень колоду, але вяде некие перамовы. Тут и наезд на Россию, якая, як зауважу Вадзім Баравік, атаки на логистичные хабы Wildberries называет терактами, але радуется, калі сама знішчае логистичные хабы новой пошты в Украине. Добра, что яшчэ не перавяліся политологи на земле белорусской. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусні и пропаганды. А пакуль усім миру разборлівасці и добрых, правдивых новинок.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: Зеленский закликал до больш жорстких санкций для России. Лесные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 миллиарда евро. У Беларуси закрыли махчимость онлайн-проверки забороны на выезд с краины.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистичная погроза с боку России растет, однако частка российских предприемств, которые вырабатывают ракеты, по-ранейшему не находится под жесткими международными санкциями.
4: Из 17 ключевых российских, уявить себе, предприемств, которые задеяны у виробництві баллистичных ракет, большинство может користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
3: Так само український лідер заявив про плани розвивати європейську систему супроць балістичної оборони. Поводле його слов, Україна може виробляти ракети і пускові установки, а європейські партнери можуть забезпечити необхідні радари і системи виявлення. У антибалістичну коаліцію уже виходять 10 країн, серед їх Україна, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та інші європейські держави. Так само до проєкту долучилися 12 компаній-витворців. Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, як на 3 миллиарда евро. Про это поведомляет Financial Times. Поводле выдания, с початку пожара небезпечного сезона у Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии огнем знищено амаль полмиллиона гектаров лесу. Кошт обновления потерпелых территорий оценивается як минимум у 3 миллиарда евро. Эксперты означают, что это только попередняя оценка. Кончатковые страты будут значно большими, бо еще не подлічены урон жилью, бизнесу, сельской господарки и туристической галине. Все лето Европа переживая одну из самых тяжких хвалю лесных пожаров за последние годы. На сайте Министерства внутренних справ больш недосяжный сервис, який дозволяв громадянам проверить, ці ёсць у їх часове обмежування на выезд в Беларусі. У Министерстве заявили, что это не технічная проблема, а вынік зміну у парадку працы банка дадзіных громадян, яким заборонены выезд. Тепер атрымать такую информацию праз интернет немагчыма. Каб проверить наявность обмежаванняў, необходимо звернуться особисто у подразделение по громадянстве и миграции по месце жыхарства. Поводле ведомства отказ повинны дать на тягу одного працовного дня. У арт-резиденции фонда «Махнарте», что в вёсцы «Махнатая» на Гайнушчине, прошел показ документального фильма про белорусские подеи лета-осени 2020 года. После прогляду фильма отбылась дискуссия с режиссером «Стужки» Алексеем Полуяном, непосредным свідком и документалистом тех переломных у истории Беларуси подеи.
5: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было коли починав фільм, але не були, коли ми знімали під час протеста. Пам'ятуєте перші виходні після того гвалту, 16 жнівня. У певний момент були думки, що це вже так не станеться, це народ вже цього не проглине. Та кількість людей, та кількість смілості, ті сотні тисяч. У ті моменти, можливо, це були одні з найщасливіших моментів моєї життя, тому що я стільки любви до свого народу давно не відчував.
3: Під час вечерини так само відбулася дискусія і обміркування проєкту «Framed in Belarus» про образи 2020 года у формі вишиваного традиційного білоруського орнамента з його авторкою Руфіною Базловою.
6: У нічому ці протести були наївними, але ж ми повинні були пройти гэтым шляхом, яке громадство сформувалося. І гэтый вопыт так само ён грає ролю. Гэта вельмі важный крок для того, каб ісці наперед, каб щось робити, але не гледзячи на тое, що люди повыгодні, гарали, что нема силов. Однако все это тримается, Беларусь живе, что-то еще тримается так само на инерции. И доброе то, что некоторые люди, которые устали, приходят новые, которые уже отпочили и могут что-то далее робить. Я верю, что это все не дарма и все было добро.
3: А кроме того, режиссер Алексей Полуян анонсовал працу над мастацкой стужкой с рабочей назвой «Спадчина», якая своим сюжетом так само относится до тех подеев, значная частка здымок якой будет отбываться на Подляж. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы умераны ад 2 до 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 20 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 29 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е. Разам з тым на паўночнай захадзе Беларусі прагназуюцца дажджы і навальніцы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановне, сёння 3 жніўня, панеділок. Щиро жадаю, каб вечаровы час розпочатого працоўнага тыдню апошняга місяця лета так само подарував виключно приємні емоції. Выдатнага настрою всім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кирил Малаховский, у студии вы слухаете вечаровый эфир. Особенное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого да приємного вам шляху поважаныя. Одна из лепших песен Святослава Корчука, де я уже играю в нашем эфире, это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной да якостной цікавой музыки на вольных хвалях.
7: На золотом пляже мое место для всех.
2: Далее нас чекают гурты Na'Vi Band, Roxette, Martin S, Avril Lavigne, Троица да інші виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин прогучить передача Куба Сушинского «Глянь Машири». Ровно 20.30 нас чекает фелітон рацій. Заставайтеся з нами, будет цікаво.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну и, конечно, нас можно подшуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городні, 99.2 FM у Берості, Белой Подляске. И вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звичайно, у гэты час прикладно расскажу про надворье на ближайшие дни. Завтра у авторок, 4 жнюня, умовы надворья в Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Ночью и раницей по заходе, а днем по паўднёва-заходней полове добьется уплыв фронтального подделу. Чекается пераменная облачность, у ночи и раницей по заходе короткочасовые дожди, навальницы, местами моцные заливы. Днем переважно по паўднёва-заходней полове Беларуси чекаются короткочасовые дожди в особных районах навальницы. У ночи и раницей будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. В особных районах ночью раницей по заходе шквалистое узмацнение ветру прогнозуется. Температура по ветру ночью складе от плюс 12 до плюс 16 градусов, местами от плюс 8 до плюс 10 градусов. В особных районах по поводневой полове от плюс 18 до плюс 20 градусов. Днем чекается от 25 по полночи до 34 градусов по повдні Беларуси. Атмосферный тиск у ночи істотно не изменится, днем будет слабо падать. У сераду 5 жніўня умовы надвор'я будуць фарміраваць цёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. У паўднёва-ўсходніх раёнах Беларусі адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронта ноччу. Чакаецца пераменная воблачнасць днём, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 14 да 17 градусаў, у паўднёвых раёнах да 22 градусаў са знакам плюс. Днем прогнозуется 28 градусов по полночи Беларуси до плюс 37 градусов по повдні краины. Вось такое дороженькое надворье нас чакае, досыць спякотное, да и дождливое. Тягом ближайших пару дзён робите высновы, калі будете плановать свои перемешкання. Гурт Мартин С треком «Раз на раз» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Моё матко есть земля. Всюду мам дом.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
4: Добрий день, поважані слухачі. У ефірі Белоруская радіо Рація. Передача «Ми бачимо». Передачу подрыхтовали Ольга Сямашко и Юрка Ляшинский. Для микрофона Ольга Сямашко. Сегодня мы поговорим про инициативу, которая может стать важной подеей для православных белорусов Подляша. У Белостоку протягивается сбор подписов за регулярное проведение белорусскомовных православных набоженствов у церкви Святого Иоанна Богослова. Тимается у этой инициативы шанец на поспех, який досвід уже мают Варшава и Вильня. И чему для многих людей это не просто пытание мовы, а справа захования своей духовной и культурной спадщины. Про это поразважают настоятель белорусского православного прихода Константинопольского патриархата у Вильни, отец Георгий Рой, программный директор Белорусского радио Рация Юрка Ляшчинский, один из инициаторов сбору подписов у Белостоку, активист БХД Сергей Вераменко.
5: Идея повстала, как бы она выносилась уже давно, заспела уже тематика эта. Миновито тогда, когда началась великая хваля белорусов, которые переезжали после 20-го года. Я звернул увагу, что набоженства идут, ну, не только в белостовских церквах, по польску и на церковно-славянской мове. В Городне, в Беларуси набоженства частяком проводились миновито на белорусской мове. Минулый день воли, когда был в церкви святого апостола Иоанна Богослова у Белостоку, прошла такая гоноровая имша, литургия за белорусских политвязнев, за Беларусь. Была полная церква людей. Были не только наши белорусы-эмигранты, але и так само аутектоны были, мясцовые. Мне вельми сподобалось. Это было, ведаете, такое ажно, такое елей на сердце. Из этого, конечно, вельми не хапая. Тому возникла такая инициатива, как звернуться до архиепископа Белостоцкого и Гданьского Якова. Принамсі раз на месяц проводилась вот в этой церкви святого апостола Иоанна Богослова набоженство менавіта на белорусской мове. Вот собираем подписи, сподіємся, что у нас все удастся.
4: Юра, у Белостоку стартовала такая инициатива по сбору подписи на белорусскомовную службу у церкви православной святого Иоанна Богослова у Белостоку. Це первая такая инициатива агулом, и коли были ранее инициативы, то чим они скончилися, наскільки були поспіховими?
6: Белорусская мова у православной церкви поза Белоруссию, и она была присутная сдавна. Але не всюди. У эмиграции так, бо эмиграция жила у вольном свете. У Польши, чи докладней на Белосточчине, это спробы робить богослужбы, чи уводить элементы белорусские до церковного життя здаралися уже сдавна. Нават у довоенный час у Заходней Белоруссии, у тим лику и Белосточчина, так само были такие инициативы. Я не что правда, мало мели поспехов, бо только початок был польской автокефальной православной церкви, и это как бы не удалось в межвоенный час. Позднейший час, за часов коммунизму, так само церква была довольно такая ослабленная, под погрозой, под инвигиляцией, так само белорусские инициативы были там, чи в огле тих инициатив было не шмат, и они были вельми деликатные, и они ничем не закончились. Але 1980-е годы, початок, 81-й, тогда, как был так званый карнавал солидарности и свобода, так само и белорусы на Подляше, тогда говорилось на Белосточчине, запотребовали, захотели, чи прочнулися, что и наша мова белорусская так само потребная у церковным житті.
7: Так, Белосточчина, яна не зусім чужина, так скажем, для белорусов. Тут так само живуть шмат белорусов, і ось гэтые громады на Подляше, ну, яны тримають вот і гэтых у Бельску подляским, там вот мои знакомые живут, абсолютно вельми легко интегрировались у мясцовые громады, и односины, знакомства там, и вот яны поминовито про церковные громады, там знайшли, ну, все, что треба знайсти. Как бы завсёды есть махчимость вот быть в церкви такой православной, да, белорусской ментальностью, вось, хай там по церковно-славянску служится, и люди ходят, ведь...
4: Як агулам, может быть, сами святары до гэтага ставяцца, вернікі, і ці шмат ужо людзей падпісвае гэтыя лісты?
5: Збор подпісаў пачаўся на фестывалі Тутака, калі прыязджаў Павел Свярынец. Ён ёсць арганізатарам ўсёй этой кампаніі, ініцыятарам. Разам з жонкай Своляй яны склалі тэкст для падпісного аркушу на беларускай мове і на польскай мове. З вялікай ахвотай раздаю ўсе падпісныя лісты. Можа быць, хтосьці з нашых радыёслухачоў, хто захоча таксама паўдзельнічаць, могуць зайсці ў рэдакцыю радыёрацыі. Падпісныя аркушы будуць ляжаць у нашага сакратара. Можна ўзяць і назбіраць подпісу. Чым больш зберем, тым лепш.
6: Я тут, можа, зацытую, бо маю такія дакументы. З 1981 года гэта традыцыйныя лістоўкі таго часу. Прачытай, перапішы і другому перакажы. Быў зварот. Беларусы праваслаўныя. У нашай краіне адбываюцца вялікія змены, а мы традыцыйна дрэмлем. Наша мужыцкая палахлівасць і асцярожнасць не дазваляе нам злезці з печкі і пачаць жыццё так, як трэба сучаснаму чалавеку. Вопратку мы ўжо памянялі. Многія з нас жывуць у горадзе і нават за граніцу. Але вельмі малая частка нас зразумела тое, што каб быць вартасным чалавекам, таго ўсяго гэтага мала. Дарагія, не упакоўка сведчыць аб твары. Каб быць кімсьці, трэба дбаць пра душу сваю ды інтэлект. З розумам у нас пакуль што так дрэнна. Прычакалі мы ўрэшце сваёй інтэлігенцыі, хоць і гэта праблематычнае, але з душою, братцы, у нас справа зусім паганая. Устыдаемся роднае мовы, не ведаем свае гісторыі і культуры, табунамі прэмся ў каталіцызм, самі без аніякага прымусу апалячваем уласных дзяцей. Адным словам, мяняем бясцэннае і непаўторнае, створанае нашым народам праз вякі, пачерпнутае з праваслаўных і візантыйскіх крыніц. На пустое і чужое. Трэба прачнуцца, яшчэ не позна. То была такая лістоўка ў 1981 годзе, і яна выклікала даволі шырокі рэзананс і дыскусію. Потым узнікалі нават публікацыі ў саміх датах, тыпу «Хоць Господь Бог разумее па-беларуску». Узнікла нават такая брашурка «Праваслаўная царква ў Беластоцкім краі і беларуская мова ў ёй», выдадзеная ў пачатку 1982 года, але трэба было тады рабіць так званае антыдатаванне, бо гэта быў ваенны час, так што пісалі 81 год, а потым нашы эмігранты з выдавецтва «Беларус» у Нью-Йорку перадрукавала гэтую брашурку пару гадоў пазней. У чым тут справа была? Мы тады, як беларусы, сапраўды думалі, што і ў царкве беларуская мова знойдзе належнае яе месца. Тадышнія дзеячы, беларускія актывісты, інтэлігенцыя так думала. Дарэчы, 81 год, гэта час, калі ўзнікла беларускае аб'яднанне студэнтаў, брацтва праваслаўнае моладзі, якое таксама магло мець больш беларускі характар, чымсьці тады мела, чымсьці цяпер мае, то зусім мала беларускі мае.
7: Каласальная розніца, грамада жыве зусім па-іншаму, мы эмігранты, гэта ёсць вялікая розніца, калі грамада складаецца, ну, з людзей, якія грамадзяне гэтай краіны, аўтахонты. Мы жывём на сваёй зямлі, у сваім краі, гэта адна сітуацыя. А калі людзі адарваныя ад сваёй радзімы, калі людзі ў міграцыі, калі людзі вымушаны змагацца за выжыванне, вымушаны адаптавацца, тут зусім іншая сітуацыя. З пункту гледжання вось пастырства, якой пастырскай святарскай апекі людзей.
4: У гарадку на беларускамоўнай літургіі, калі слова сапраўды трапляла да слухача, чутна родная мова, і цікава, што мясцовыя бабулькі і жыхаркі, якія таксама добра ведаюць беларускую мову, але напэўна зараз не гавораць у моц розных фактараў, яны проста так вось цягнуліся, і было бачна, што цягнуліся да знаёмых словаў. Патрэбная беларуская мова не толькі нам, дыяспары, але і мясцовым аўтахтонам.
5: Збіраем не толькі ў Беластоку, а ну па ўсяму Падляшшу. Гэта ж не праблема, і падпісваюцца людзі нават не праваслаўнай канфесіі, падпісваюцца там грэка-каталікі, рыма-каталікі, каб набажэнствы былі таксама і для праваслаўных на беларускай мове. Таму што ў Беластоку ўжо ёсць набажэнства, праходзіць набажэнства для грэка-каталікоў менавіта на беларускай мове раз на месяц. І мы таксама хочам далучыцца да таго, каб все нашыя просьбы, все нашыя малітвы да Бога ішлі на матчанай мове.
6: Цяпер, калі прыехала вялікая дыяспара ўкраінская, там ёсць службы. У на украинской мове, але там есть запотребование. Зразумели это и нам повторяли. Коли есть потреба, тогда церква Господня похилит голову над потребою верника. Але коли нема запотребования, то не будет. Церква сама собой. Особливо польская автокефальная православная церковь, которая сама собой имкнется до того, как быть польской церковью, и она не будет пропоновывать, что может по-белорусски вам треба. Хай белорусская же нам треба по-белорусски.
4: Со своего боку можем порадовать вам звернуться до радцы маршалка Подляжского воеводства Александра Василюка, який аккурат православный, веде, опекуется православными пытаниями, и напомню до радцу воеводы Подляжского воеводства, який занимается пытаниями религии, это Артур Конопадский новопризначенный, и зараз сама новопризначенная Анетта Сиротска, дарацца воеводы по пытаниях национальных меньшинств. И показально, что недавно у нашем комментарии для Белорусского радио «Рация» Артур Конопадский, как представник по религийных пытаниях, захвочивал и сказал, что готовы принять и вашу, может быть, как делегацию, и листы, и всегда содействовать в решении этого пытания.
5: Дякую велике за параду. Конечно, треба будет скористаться всеми возможностями. Треба показать, что мы хотим этого. Низовая инициатива нас, простых громадян, верников, иммигрантов белорусских.
4: Ну і зі свого опыту можу сказати, що коли я співала у хори церкви Святого Миколая в Белостоку, то задавала питання нашому регенту, чому нема білоруської мови у храмах. І тоді так само гучало те ж саме, бо нема якби запиту на гэта, бо в принципі навіть там відкриті до таких служб.
5: Ну так, усе правильно, як я не довідуюся, що ми б хотіли цього. Шмат хто з верників, от так от всі ходимо по одному і хочемо, а от просто треба всі ці намагання наші об'єднати у одну велику просьбу, звернутися до владики. Я думаю, коли ми назбираємо там, ну хоча б кілька тисяч підписів, то было б вельми добро.
7: Коли сформулявали так вот свой запит абсолютно докладно и ясно, и пошли в митрополию, то митрополит не отмовил мець там и белорусскую литургию, и белорусскую громаду. Я думаю, и тут было б так само. У Вильни мы не маем своего храма, мы арендуем такие помешкания, одно вот один с покоя у нас адаптованы под каплицу, мы зробили каплицу, и там собираемся на наши литургии. И места нам мало, и тому служим две литургии у неделю, как, ну, все могли жадающие побыть.
6: Не, коли тут на Белостокчине, то вот ходилось, або не ходилось у церкву. Знакомые, незнакомые были. Але коли уже учился в Варшаве, тогда уже церква еднала нас, тих, которые выехали с Белостокчины. А коли еще далей жил, поза межами, то там саправды это отчувалось, что церква одна, если люди не только до своей церкви, але до инших церков, инших национальностей, але как то они были православные.
5: Я вспоминаю белорусские службы, которые были в Городне, в храме всех святых белорусских. Тогда еще добрые памяти володарства у меня бился. Артемий проводил вельми частяком. Мы ходили крыжовой ходой. Было бачно, было зрозумело, что идут и не просто верники, а еще идут белорусы. И этим белорусам на белорусской мове белорусский святар читает молитвы. Это просто цуд.
6: И такая инициатива в 81-м годе была. И она, ну что ж, как и военное становище, как и то, и все закончилось, как бы не то, что поразой, але не было больших водухов, только у самых уладов церковных, только люди начали думать, а где мы, а где наша мова в церкви. И пару годов позднее уже белорусские студенты в 86-й год, в 87-й уже особливо, и так само звернулись до церковных уладов у Польши, особливо студенты у Варшаве, и студенты в Белостоку, как раз в месяц можно было молиться по-белоруску, принамши частку святой литургии, это значит апостол, проповедь, как была по-белоруску, объявы святое Евангелие, читанное по-белоруску. Тогда группу инициативную, там было 5 человек, митрополит Василий запросил до себя, тогда был в Варшаве, пошло 3 особы, ну, аккуратно еще 3 особы в рации працуют теперь. Валя Лаевская, Евген Вапа, и тут человек, который это говорит. Митрополит похвалил нашу инициативу, сказал, что так, треба заховывать. Мы, он по-белорусски выдатно говорил, то иншая справа. Зрешто, он в Вильни, в гимназии белорусским, учился и в семинарии в Вильни, у довоенный час. Але все ж таки по консультациях хор отмовился спевать по-белорусски, хотя мы не просили, как то хор спевал, сказал, что на бруковой мове они спевать не будут. Намекнули, как у Белостоку больше. И, саправды, у Белостоку уже У 88 годзе раз у месяц пачаліся багаслужэнні з беларускімі элементамі. Святое Пісанне, Евангелля, проповедь і апостолы былі па-беларуску. Ну і вядома размовы такое ў царкве Святой Марії Магдалены. Там, дзе цяпер опера і філармонія знаходзяцца. І так прыязджалі студэнты нават спецыяльна з Варшавы. Студэнты беларускія, каб пайсці на гэтыя багаслужэнні. Потым тую царкву якби пераняў ваенны ардынарыят і православнай царквы перенесли гэтыя богослужбы у Агія Софія, гэта на выгодзе у Беластоку, і там ж сапраўды раз у месяц ёсць гэтыя богослужбы з элементамі беларускімі, плюс, але гэта ўжо 90-е гады, пазнейшая малітва за Беларусь, за беларускі народ пры нагодзе, ці гэта 25 сакавіка, ці іншых такіх нацыянальных святаў. Так што беларуская мова такой абрэзанай форме, але прысутнічае ў царкве, але вельмі малой.
4: Беларусі вядома таксама прыходзілася біцца за беларускую мову ў храмах, а ёсць іншыя прыклады з беларускіх дыаспор, можа быць, Літве, в Україні, в інших країнах світу, які домагліся богослужэння на беларускай мове, на такім державному узроўні, гарадскім, мясцовым.
5: Той, што я ведаю, гэта, канешне, безумоўны поспіх Вільні, дзе служаць нашы святары. Гэта, канешне ж, безумоўны прарыў, і не толькі рэлігійны, а нават і палітычны прарыў. Константинополь прызнае наших святароў за тых, хто могуць весці за сабой всю царкву. Я лічу, што гэта ўсё ж такі першы і даволі магутны крок у накірунку нашай будучай аўтакефаліі царквы, которая все ж таки будет иметь самостоятельность, потому что называть белорусскую церкву московского патриархата, ну это просто абсурд, это нонсенс.
7: До нас навод приходят не только верующие люди, але и те, кто кажет, что мы атеисты, те, как зараз кажут, агностики, але приходят, бо я кажу так, а чому ж, что же вас тягне? Кажу, бо мы тут отчуем себе, как у семейным коле.
4: Коли раптом не будет подтримана ваша инициатива, хотя подписи собраны, что будете робить в таким выпадку?
5: Яна будзе падтрымана. Я ўпэўнены ў гэтым, пісаў 100 подпісаў ці 10 тысяч подпісаў. Я адчуваю, што ўсё ж такі ёсць запыт на гэта. І я веру, што могуць звяртацца ў тым ліку і святары самі. Яны могуць выявіць ініцыятыву, могуць звярнуцца да ўладыкі і папрасіць яго дабраславення, каб на тое, каб праводзіць малітвы, праводзіць службы па-беларуску. Я думаю, гэта запатрабавана.
6: Мне здаецца, што туды закончыцца яна поспехам, бо православная царква са сваёй такі квазі-расейшчынай, яна ўжо аджыла свой век. Хай беларуска ж нам трэба па-беларуску. Мусім быць той часткаю царквы, каб чагось дамагацца.
5: Это трэба ў тым ліку святарам. Я з імі гаварыў пасля службы, распавідаў, што мы цяпер сім'ёй жывім тут, што ў нас там нічога не засталося, абсалютна всё пазабіралі. Словамі ваеводай нашага скажу, который кажа, што беларусы, падляш это і Польша, это павінна быць вашым другім домам. Ну, калі будзе другі дом, то значыцца ў гэтым доме, у тым ліку павінна гучаць малітвы па-беларуску народнай мове.
6: У свой час я тут и принес такие выдавецтвы. О, у конце 80-х годов минулого стагоджа молодь православная, белосточина, не только белосточина, але в основном почала выдавать газетку такие часопис, як он так теперь выглядает ФОС, значит, Святло. Это первый номер, 89-й год. Еще народная Польща існавала, бачишь, как он был друкован. Зусім таки, как бы на машинце написаны был, по особникам было 40, значит, больше як 100, а треба было писать 40. Такие инициативы штосьці зварухалась, былі паломніцтвы православныя, напрыклад, моладзі, святую гару Грабарку ў месяцы траўні. Там ішлі беларускія групы, ці беларускія вечары. Тепер уже тая палянізацыя пайшла. Але такое штось было, такія ініцыятывы, ну, не прыжылося, от так скажам.
7: Заклікаю слухачоў Радыё Рацыя православнага веравызнання, хто вот эмігранты, ну таксама вот можа сабрацца, падумаць і звярнуцца да мясцовага епіскапа уладыкі Якава, папрасіць магчымасць, каб служылася літургія па-беларуску і каб царква таксама дапамагла вот падтрымліваць гэтую еднасць. Тут праблема ў тым, што людзям самім трэба сказаць, да, што мы гэтага хочам. І я заклікаю, да, з нашых беларусаў мігрантаў сабрацца і сказаць, заявіць пра такое жаданне.
6: Ну, я думаю, што гэты заклік падтрымліваем, ён актуальны. І так, трэба, каб ўсё ж такі не расчарушыліся праваслаўныя беларусы, діаспара ў тым такім агульным моры, людзі без каранёў, то гэта ўсё ж такі вера, ёсць гэта карані. А калі гэтага будзем пазбаўляцца самі, тады, ну, наша вартасць як людзей меншае. згодний? Але...
7: Згоден, так. Сапраўды, християнство, от наше визнання, яно допомагає заховати ідентичність. А ідентичність у гэтым глобальным океані людським – гэта важная реч. Бо калі згубим ідентичність, згубим себе, як от белорусский народ, як от свою самосвідомість. Гэта уже беда. Нам, белорусам, як нікому, треба зараз триматься разом, заховувати свою культуру, заховувати свою ідентичність. Усе повинно служити гэтай мэті і церква у тым ліку.
4: У передачі «Ми бачим» прогучали голоси настоятеля Белорусского православного приходу Константинопольского патриархату у Вільні айця Георгія Роя, програмного директора Белорусского радіораса Юрки Ляшчинського і одного з ініціаторів збору підписів активіста БХД Сергія Вераменки. Передачу підготували Ольга Самашка і Юрка Ляшчинський. До нових зустріч у ефірі Белорусского радіорація.
3: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіорація.
1: Радіорація.

0: Тут живе Беларусь.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вышукивает и читает Ян Мордань.
2: Ніва з 8 червня 1974 года. Так мы внука дочекали. Фельетон Ларса. Так, веселье, як треба, мы хлопцу наладили. Не глядели, что сироту бере. Дзявчо, якое крамя сукенчиков, пару белизны нейкой, да некольких книжек не мела ничего. Не беда. Абы Юрце жонкою, а нам невесткою доброю была. Молодые ж яны, руки здоровые, наживуть, что треба. На початок дали мы им грошей на кооперативную кватеру, и где, якія потребы, да обяцали помогать крыху. Справа в том, что Юрка еще в учебу не закончил. Школы своей инженерской. 2 года ему еще засталося. Дренне оно. А что зробишь? Сам у семейной сани упрохся. Закаханный мужчина, ведома, дурный, як той бычок весною. Готов, задравши хвост, лобом у мур бадать, аби своего добиться. Не мы его и не отговорвали. Нехай, як хоча робить, а коли что, дык на себе самого наракає. А то еще казал бы, что это мы его под дурного хату подвели. Попередили одно, каб ведал, что семьянином быть, это не семечки лускать, не то, что ногами у ритм якойсь там чачи перебирать.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Буданов заявил, что война для России зашла у стратегичный тупик. Угородние ратовальники больше за 70 разов выезжали на ликвидацию наступства потопу. У Подляским воеводстве пройдут бесплатные занятки по подрыхтуться до кризисных ситуаций.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Керовник Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Кремль по-ранейшему верит у махчимость досягнуть своих метов военным шляхом. Поводле его слов, война для России уже находится у стратегичном тупику, не глядячи на протяг боевых деяний и змены ситуации на фронте. Буданов отзначил, что Украина будет протягивать операцию по примушению России до миру без вызначенных терминов. Угородние ратовальники больше за 70 разов выезжали на ликвидацию наступства потопу. Яны отпамповывали воду с затопленных участков и допомагали распиловывать аварийные древы. За минулые выходные у службы ратования поступило больше за 250 звонков. Поводле ратавальников теперь у городе протягивается мониторинг ситуации и обновление пошкодженной инфраструктуры. Причиной затопления стала мощная залива у ночь на 2 жнивня. У обновленчих работах после стихии удельничали больше за 300 человек. Урад Грузии просит Комитет ООН по правам человека отхилить скаргу белорусского правоборонца Романа Кисляка на отмову у международной обороне. Про то, чему грузинские улады заняли такую позицию и что теперь отбывается со справой, каже Роман Кисляк.
4: Комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии и попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский.
3: Белорусский правоборонца Роман Кисляк не разумеет, чему он для Грузии погроза национальной безопасности.
4: Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю. Ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
3: Роман Кисляк живе в Грузии больше за 5 годов. У 2021 году он переехал сюда, с Беларуси, был основателем организации «Белорусская диаспора» у Аджары и некоторый час керовал этой организацией. У Подляским воеводстве пройдут бесплатные занятки по подрыхтуце до кризисных ситуаций. У Моньках 4 жнивня отбудется навучание азбука кризисной готовности. Удельникам расповедут, как дейничать у выпадку небезпеки, как подрыхтоваться до автономного існавання на протягу 72 годин и что покласти у эвакуационный заплечник. Так само под час встречи можно будет доведаться про правила повещения насельництва, основы первой допомоги и способы ориентования у надзвучения. Звичайних ситуаціях. Гэта першая з 4 бесплатных навучанняў, запланаваных у рэгіёне. Наступныя сустрэчы пройдуць у Сямяцічах і Замброві. Больш навіна на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно в облачное с прояснениями надворье. Зараз температура по ветра от плюс 24 до плюс 26 градусов без опадков. Ветер паудневый, умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 17 до 20 градусов тепла, будет в облачно так само, синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Температура по ветра завтра днем в складе от 29 до 33 градусов со знаком плюс чекается спекотное надворье. Разом с тем на полночном заходе Беларуси прогнозуются дожди и навальницы. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра во вторник, 4 жнивня. Заставайтесь на хвалях белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 жнівня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Дорис Дей, Тоні Беннет, Лі Рокера, так само гурти The Shirelles, The Birds, Metallica, Collective Soul, Skank and Enzy, Deftones, The Wings. Будь-що послухати, коротій кажучи, тому долучайтеся. 3 жнівня 1921-го народився Річард Адлер, американський композитор і автор пісень. Дебютував у галіні мюзикла і поп-музики у 50-м годі разом з Джеррі Россом. Два молодих автора разом писали як музику, так і тексти. За 5 годів сумісної праці вони двойчі були удостоєні премії Тоні. Дві їх пісні займали перший радок в усіамериканському чарті. Праця дуета обрвалася у 55-м годі со смертю Росса. Твори Річарда Адлера, написані після смерті суавтора, уже не были такими поспяховыми. Найбольшей популярностью користалася ягоная песня «Everybody Loves a Lover» 58-го года у выконанні Дорис Дей. Зараз я ей и слухаем. Дадам только тое, что у 84-м годе Річард Адлер был уведены у Национальную залу славы композиторов.

0: Тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 3 жніўня 1963-го нарадзіўся Джеймс Алан Хэтфілд, вакаліст, рытм-гітарыст і нязменны лідар амерыканскага гурта «Металіка». З 2011 года займае 87-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Музыцыраваць пачаў у 9 гадоў на фартэпіяна, затым граў на барабанах свайго брата і нарэшце перайшоў да гітары. Ягонай першай камандай была «Обсэшн», потым узніклі «Фэнтом Лорд», а неўзабаве «Лета Чар». Але найважнейшей подеей у жизни Джеймса стала встреча с выходцем с Дании, барабанщиком Ларсом Ульрихом. Разом яны и засновали «Металіка» у 81-м годе. «Металіка» оказала великий уплыв на развитие металу и уваходить на ровне с такими гуртами, как «Слеер», «Мегадес», «Ди Энтрекс» у великую четверку трэша. Альбомы «Металіка» продадены у агульной складанности у колькости больше за 100 миллионов особников по всем свете, что робить гэты гурт одним из самых коммерцийно-поспяховых метал коллективов. У 2011 году один из найбуйнейших музычных часопісов «Керанг» признал «Металіка» лепшей командой апошніх 30 годов.

bez szablonu i bez wzoru, namiętnie

расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься удалеченью, а я с ним. Небо все только деля сегодняшнего дню, бог это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхлеснувши ненависть и злость у свету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. И все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребую, я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это просто механизмы, бо страдать житцевым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фазишу, пробач, милый, але я еще крыху посвечу.

0: находится Перумозе. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе. Такие перестановки в моей природе.
1: Шкода только, что могли б жить не у такой немой тиши. Але что же теперь? Молчи.
2: Радио.